0: Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
2: На Багет.
1: Новое радио.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Зачем? Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое. Новое. На новое.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

stále nikakých сомнений.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.

0: Реклама. Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама. Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 50%.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Каждый день этого лета пляж в Берлине.

0: кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Такого еще не было, чтобы человек, который достаточно долго делает одно и то же много-много лет, не смог выговорить фразу «7 утра». Ну да, это значит, надо что-то передохнуть немножечко, но только не сейчас, а после того, как мы, во-первых, послушаем новинки. Вы же всю неделю спать не можете нормально вообще функционировать, мозг ваш не может. Все время думаете ежесекундно, какие же новиночки, разновиночки представят наши замечательные поп-артисты. Поэтому сначала мы послушаем что-нибудь новенькое. Ура, вот здорово, да, ребят? Правда? Ну, а нет? Ну, все равно будем слушать, понятно? Вот так вот. И, во-вторых, сначала что-то там еще второй человечек подскочит, участник этих соревнований по кринжу, и что-нибудь там поделаем. Опять без гостей, язык без костей, песен куча, все, поехали потихонечку. Да, начнем с хочется вам того или нет, Димы Уриха и Серябкина. Итак, одни и те же песни приблизительно каждый день слушаем и одних и тех же артистов. А тут хотя бы что-то новенькое из их репертуаров. Хорошо, хорошо, тогда для разнообразия какого-то не помешает. А, это не то, подождите. Во, вот она. Включил как не ту песню сначала. Ну, все по плану. Это называется 8901, чтобы это не значило. Да и ладно.
3: Подумал, я к тебе плыву, и я плыву от тебя. Только я к таким, как ты, готова всегда.
2: Вот сейчас нормально уже начало, смотрите,

0: Дай мне свой номер, Вадим. Вот как раз не Вадим, а Артем, рэпер Селиванов, подошел И как раз он подошел, чтобы послушать еще какие-то замечательные новиночки. Спешил сегодня пораньше, даже пришел на полторы минуты.
1: Ну, вообще-то нет.
0: Да нет, ну да.
1: Ладно,
0: в подсознании где-то.
1: Ну, оно было, да, где-то сидело.
0: Смотри, ну да я тебе все карты в руки отдам. Там Беовульф новинка.
1: О.
0: Я тебе сейчас вообще разобьюсь. Айовас новинка.
1: Ну, это я не знаю.
0: Ну, это просто мякотка, как сказал бы один ведущий.
1: Ну, то есть я, да? Я понял, намек понял.
0: Ага, музыкальная скоростя.
1: Да, потом там, смотри, Джиган и Нилетто.
0: Опа!
1: Прям когда...
0: Сюда.
1: К бабушке как будто приехал, и она на стол все сразу...
0: Конечно, ты не знаешь, с чего начать. То ли сушки
1: начать. Вот сегодня новинку. Да ты посмотри, что делается. Holiday Boy, я вообще молчу.
0: Ну ты даешь.
1: Да это не я даю.
0: А кто?
1: Наши артисты дают.
0: Вообще.
1: Поп-артисты. Поп-артисты.
0: А какие вы уже послушали?
1: Ой, мы послушали тут Олю Серябкину с Димой Урихом.
0: О, не могли подождать,
1: что ли? А ты опоздал. Все, бе-бе-бе, теперь не послушаешь ты.
0: Вот это Кидалово.
1: Авада Кидалово. Сейчас будем Айову слушать.
0: Давай.
1: Зато погнали. Давай.

0: А давай еще сразу какую-нибудь
1: новинку. Сразу, да, Артем, ну прям, ну я понимаю твое нетерпение.
0: Конечно, как можно терпеть, когда
1: наши поп-артисты представили новые работы свои.
0: К нам поэтому никто и не ходит, ты же понимаешь это? Они уже неделю у нас гостей нет.
1: А что?
0: И сегодня не будет.
1: Да мы хвалим 10 минут их.
0: Да?
1: За их работу, непосильно.
0: Думаешь, они настолько иронию не считывают?
1: Ну, а что такое ирония, Артем? Расскажи, что
0: сама
1: такое?
0: Сама ты, Оля, вредина.
2: Я первая увидела.
0: Я первая заметила.
2: Ты, Оля, мне все врешь. Ты, Оля, просто вредина. Сама ты, Оля, вредина.
1: Краснодонцев 57.
0: Да-да-да, вот это вот мы сейчас.
1: Ну, наверное, когда ты говорил, давай послушаем еще кого-нибудь.
0: Я Жигу и Нилетто, давай.
1: Жигу и Нилетто.
0: Да.
1: Ну, давай.
0: Нифига, они два качмана, они там как в студии поместились вообще.
1: Ой, честно говоря, сейчас за эфиром послушал. Это подумал, что надо обязательно
0: поставить ее.
1: Это супер, это профессионалы, это имена. Это глыбы, Джиган и Нилетто, не умею. Грустить. Грустить — это в клинику по имплантации груди едет фура.
0: Вот сегодня, когда анекдотная рубрика будет 8, а она будет...
1: А что, хороший каламбур считаю?
0: Подожди,
1: а
0: все
1: рано,
0: приколы,
1: типа,
0: конечно.
1: Не вываливать
0: конечно.
1: Все на наших слушателей. Да. Я понял, да подождите, да, все хорошо.
3: Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срывая в микро.

0: написано по-русски и по-английски, а там буквы те же.
1: Это смешно, это смешно.
0: Те же буквы, может, в скобочках мод.
1: Ребят, поставьте плюс в соцсеть, если вы хотите скорее послушать Мота, новую песню In The Club.
0: Я тебе скажу...
1: Поставьте плюс, чтобы мы знали точно.
0: Я тебе скажу, что тут мы должны принять решение это.
1: Нет, я для себя это решение принял давно.
0: Я тоже принял.
1: И ты, Артем, да, уверен.
0: В этом, конечно, я на людей опираться не собираюсь, потому что это новый трек Мота, извините. Он прозвучит в эфире нового радио, даже если мне придется погибнуть, да, при этом.
1: На том простом основании, что это мод, и, да, этим все сказано.
0: Конечно, человечек уже заработал.
1: Ребят, конечно же, начинаем. Пристегните ремни. Сейчас будет круто, я уверен.

0: Так, Артем.
1: Да.
0: Ну что, ты скажешь?
1: Ты знаешь, это, конечно, уже другой звук.
2: Звучание. Это как? Это вот афро, да, или что? Или как это назвать?
1: Трудно
2: сказать, учитывая, что ты не слушаешь.
1: Я проболтал всю песню, поэтому...
2: Да нет, мы шутим, мы слушаем,
1: конечно. Я сначала послушал, да, и мне тогда уже стало понятно, что это, конечно, новый звук в исполнении Матвея Мельникова.
2: Это свежая струя, да, ты прав, конечно.
1: Необычное сочетание битов, необычное сочетание вокала, вот такой вот там интересный бит.
2: Вокала.
1: Конечно, да, Матвей удивляет в этот раз.
2: У наших поп-артистов отличное сочетание музыки и вокала. Они все молодцы, правда, мне здорово.
1: И вот, и получается, что да. Да нет, правда, хорошая песня.
2: Хорошая.
1: То есть, без иронии.
2: Скорее бы Матвей бы пришел, мы бы что-нибудь поприкалывались, уже в эфире бы он бы ее презентовал.
1: Я просто к тому, то, что вот мы привыкли, что Матвей, у него там какие-то распевочные песни, ну, там про любовь грустные, да, лирические. Да. И тут, наконец-то, можно под что-то потанцевать. А это что значит, что лето, оно наступило уже официально?
2: Да.
1: То есть до этого летнего трека-то не было. Ну, вот Шаде был, в котором тоже Матвей участвует.
2: Сможет, да, претендовать на звание летнего, официального летнего трека этого сезона. Вполне, ну, кто знает. Людям решать.
1: Людям решать, да, так или иначе. Потому что я думаю, конечно, вот видишь, так совпало, что сейчас же чемпионат мира по футболу идет. А как правило, летним треком во время чемпионата мира становится какой-нибудь гимн чемпионата мира, кто-нибудь там Шакира или кто-то. Как правило, так это работает.
2: Или вот это Endless Summer.
1: Ну, типа, да.

0: Да-да-да, вот как из рекламы там, это Пепси, вот такие.
1: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно.

0: 20 метров, 52 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое радио.
7: Ну и завершаем марафон новинок на сегодня. Хватит с нас. Это «Руки вверх». Песня называется «На ручки». В стиле Сергея Жукова. Знакомые мотивы. А мы же любим какую-то стабильность, хотя бы в музыке, например. Это новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что?
2: Ну что?
1: Мы так вскользь упомянули, что сегодня-то пятница, и рубрика «Пятничные анекдоты» все-таки будет.
2: Меньше часа остается до этой полюбившейся миллионам.
1: А почему эта радость-то такая? Потому что в прошлую неделю ее не было по причине того, что анекдоты закончились.
2: Да, а в этот
1: смешные,
2: раз?
1: А в этот я наскреб.
2: С двойным эффектом получается, настоявшиеся за две недели анекдоты.
1: Да нет, они не настоявшиеся, я просто отмотал паблик до 2021 года. Вот оттуда они, я их оттуда насобирал. Я говорю, поскреб по сусекам все-таки выдаил. Вот знаешь, как из этой вот тюбика зубной пасты. Но я думаю, что если еще и остальные паблики туда. Да я думаю, сайт анекдот.ру на 98-й год мотну и буду брать оттуда.
2: Да, потому что все забытое, что-то старое там.
1: Конечно, что-то как тут так сказал, да.
2: Как симуляция чего-то там.
1: Чего-то там. Ну и вот, так что анекдоты будут. Также есть...
2: Какие-то хорошие новости.
1: Но
2: нам нужно концентрироваться на хорошем.
1: Вчера никуда не ездил, куда собирался.
2: Не поехал на садовод вчера?
1: Не поехал,
2: ну
1: да.
2: Ладно, решил не ехать.
1: Не ехать.
2: Ну,
1: решил.
2: В другой раз.
1: Да. Ну, а то я вот собирался, вот не, решил не ехать вчера. Но и
2: просто не лежит душа.
1: Да, в связи с этим, конечно, деньги найдены были, куда потратить.
2: А, я думал, наоборот, ты скажешь, типа, сэкономил денег, поэтому куплю что-нибудь дорогостоящее.
1: Такая идея у меня была, но в итоге деньги потрачены, куда, я расскажу чуть позже.
2: Ой,
1: потому
2: интрига.
1: Там опять очередной будет спич про то, что жить надо сейчас. Да, короче.
2: Да не, ну правильно.
1: Да, я тоже чуть позже расскажу, что я сейчас сразу буду. Ну и вот, а пока что, да и ничего, выходные впереди, суббота-воскресенье буду лежать, потом в понедельник у нас, ну, такой вот, тоже, не хочется называть это выходной день, но в понедельник шоу не будет, поэтому в понедельник тоже дома. Так что три дня подряд сейчас можно будет поиграть в планшет и поиграть в компьютер. В компьютер.
2: Ну, всю жизнь рассказал свою.
1: Да, вот. Еще из приятного. Да и все.
2: Да и все. Ой, а у меня из приятного что? Я вчера что-то сидел дома, взял и пошел брызговики себе установил на тачку. Пошел в гараж, там все взял, дрель там просверлил, все, и стоял вот так вот. Вот так стоял. Не, ну хорошо получилось. Вот так вот.
1: А куда, к чему брызговики крепятся? Там есть какие-то или там надо?
2: Там, ну, пришлось немножечко доработать конструкцию. Ага. Там заказал, там все, брызговики. Все, думаю, зачем? Непонятно. Ну,
1: но они хотя бы с РГБ подсветкой.
2: Да, умные брызговики, да.
1: Да? А правда, что это как его, что-то нельзя вот эти себе неоновые устанавливать под машину?
2: Ну, это подсветку на днище неоновую нельзя. Это
1: почему?
2: Вот внесение изменений в конструкцию автомобиля, да, нельзя.
1: В смысле, я их туда просто на двойной скотч приклеил.
2: Времена NFS Underground 2 закончились. Ты можешь только стоять на ней где-нибудь на площадке какой-нибудь, на смотре.
1: Да, и тогда...
2: И демонстрируй, да, передвигаться, насколько я знаю, нельзя, вот подсвечивая.
1: Ого.
2: Да, там и много пунктов. Сейчас не так все легко. Нельзя уже там что угодно с тачкой сделать и рассекать по улицам. Там тебя могут попросить как бы объясниться.
1: Ну, по сути, просто как вот в стоке она и такую можно только, и все.
2: Да, по сути, приблизительно плюс-минус, да. Ну, какие-то обвесы, наверное, можно ставить, я не знаю. Ну, там вот эти всякие кряколки, там вот это нельзя, там всякие дополнительные вот эти, так как у ГИБДД ставили.
1: Причем, мне кажется, они запретили это не потому, что это какое-то реально, ну, проблемы какие-то создают, а потому что они посмотрели, как вы тачки колхозите, и они такие, надо с этим что-то делать. Это полный отстой просто, невозможно. Глаза вываливаются, и такие, запрещаем.
2: Сейчас скоро запретят всякие висючки на зеркало заднего вида вешать там, и прочие там всякие, не знаю, вонючки там, могут запретить.
1: А почему вот они не хотят, допустим, вот эти пробитые глушаки запретить там, или вот такое вот...
2: Кстати, не знаю.
1: Это такой...
2: Кстати, не знаю.
1: Идеи. Кстати, по поводу запретов. Ой, ну ладно.
2: А, нет, давай, запретик, давай.
1: Да, по поводу...
2: Один запретик, а то давно не было.
1: По поводу запретиков, но в этот раз опять не у нас. Я вчера опять нарвался на эту новость. Помнишь, я рассказывал, что в Великобритании, типа, хотят до 16 лет, до 16 ограничить соцсети людям. Короче, в ОАЭ запретили детям до 15 лет сидеть в соцсетях. И тут, оказывается, целый список. Страны одна за другой закрывают детям доступ к ТикТоку, Ютубу и другим соцсетям. Даже письменное согласие родителей не дает ребенку исключения. И вот страны уже запретили. Австралия, Малайзия, Турция, ОАЭ, Индонезия, Бразилия готовят запрет. Великобритания, Франция, Германия, Греция, Дания, Испания, Польша, Словения, Австрия, Норвегия, Индия и Канада. То есть, и это,
2: оказывается, в этом есть что-то хорошее. Это неплохая инициатива.
1: Оказывается, тенденция не только где-то там существует в наших краях. Это по всему миру происходит. Так что до 16 лет.
2: Офигеть. Вырастим вообще идеальное новое поколение.
1: Да.
2: Вообще не травмированное всякими,
1: конечно,
2: соцсетями.
1: И
2: они, массами этими.
1: И они, получается, даже не будут знать, кто такой Андрей Нефёдов.
2: Получается.

0: Вот мы с Артемом работали на мероприятии, где Беарвульф была хедлайнером. Ее прям любят люди.
1: Да.
0: Прям собралось очень-очень много зрителей. И потом в соцсетях вот волной такой после мероприятия я посмотрел, все там вообще в восторге от того, какая она и какая у нее энергетика в первую очередь. И как она поет.
1: Да.
0: Вот.
1: Да. Вот тут написали, значит, это еще ерунда. У меня жена запретила, когда я везу внука в детский садик, включать ему новое радио. Вот это запрет.
0: Нет, новое радио ни при чем. Именно вот какой-то определенный промежуток, да, временной, очевидно,
1: да,
0: под запретом.
1: С 11 утра до 5 вечера, потому что Данилин, конечно, отъехавший абсолютно.
0: А я думал, из-за меня, я вечно какую-нибудь, как сказал, ну, какую-нибудь жесть.
1: Да не.
0: Не?
1: Не-не-не, точно не из-за тебя. Да там 100%, может, даже не париться.
0: Ой, да ребенок, может быть, вон... Потом переслушивает подкасты. И, кстати говоря, между прочим...
1: Да, на Яндекс.Площадке.
0: Новое... помоги.
1: Новое приложение.
0: Новое приложение. Вот.
1: Но видишь, там записи нет. Это для тех, кто просто в интернете хочет слушать. Если вы хотите переслушать эфиры, то это на Яндекс.Подкастах. Просто вводите там 1+1, новое радио. И там мы сразу же... А во-вторых, крутейшее приложение Radio Hub. Вы можете скачать. Там можете слушать эфир в фоновом режиме, смотреть трансляцию из любой точки планеты.
0: Ого,
1: оно суперудобное. И мало того, там еще и, насколько я понимаю, не только новое радио, там наша радиостанция, там и Европа Плюс, и, короче, вот наше радио все собраны в одном месте. Радио Хаб, приложуха.
0: Вот здорово, ребят, а? Ну и утро вообще.
1: Вообще-то это реально удобно, ну потому что ты хочешь, допустим, с Bluetooth колоночки там или с чего-нибудь. Во-вторых, трансляция, которая не лагает. Никак, нигде. Если где-то трансляция, приложение Радио Хаб открыл, и все, и сразу же... И пишешь там, ну, не пишешь, в смысле, смотришь трансляцию, и нормально тебе, вот тебе счастье. Так что, ребята, Radio Hub скачивайте, вводите там у себя в магазине. Я уже скачал.
0: Да, только хотел сказать, а я уже установил себе. И вам, дорогие друзья, тоже советую. Переходите по ссылке.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
10: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
13: Это просто хахашка распирает изнутри.
12: Кирилл Калинин в кадре.
13: Приколист и талант.
12: И в центре главных музыкальных событий.
13: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
12: все, что звучит на новом, теперь на экране.
13: Музыкальные скоростя.
12: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
13: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
14: Новое радио.
0: Так, мне кажется, надо в пятницу что-то классическое какое-то.
1: Так, давай, знаешь что? А, классическое?
0: Ну, не, ну смотри.
1: Блин, а я хотел предложить тебе...
0: Только не замай, Василий.
1: Не, не замай. Я хотел... Ну, она, не знаю, есть у нас там фабки или нет. Я хотел тебе предложить Смешарики и Джарахов. Песня «Дрилл» называется.
0: Смешарики и Джарахов.
1: Ей уже 5 лет, она не свеженькая, но Дрилл. Она кочевая.
0: Можно ее, да, сразу?
1: Да, да.
0: Да, пожалуйста, конечно, в детской
1: минуте. Ну, там это официальная песня со смешариками. Там Шарик. Даже они пели своими голосами, «Дрилл» наваливали.
0: Угу.
1: Смешарики и Джарахов.
0: Да, мы однажды «Дрилл» на вечеринке тоже
1: «Дрилл»
0: все напитки смешалики и потом наваливали.
1: Ага.
0: Так, сейчас, одну секунду. Значит, как называют? «Дрилл».
1: Смешарики,
0: да?
1: Джарахов, «Дрилл».
0: «Дрилл»
1: называют.
0: Да, хорошо. Значит, «Дрилл». Вот получится, что Кирилл поставил «Дрилл».
1: Да.
0: Ну что за утро, я не могу.
1: Это вот чисто там, я это угорал дома, говорю, вот смотри, своей говорю, вот смотри, «Дрилл» зарубежный, там опасные типы, это, темнокожие в этих масках, вот так вот, и потом говорю, и вот наш «Дрилл», там «Гэнг», «Смешарики», «Новый Вутэнг». Да. Ну, какие там, о!
0: Оно?
1: Да.

0: там еще клип крутой. Хорош. Они их всех там нарисовали. И вот мне интересно, они реально дядьку, который озвучивает Кроша, заставили, типа, вот он прям читал, или они как-то это по отдельности, ну, типа, записывали по одной фразе. Да. Потому что у Копатыча там вообще крутой, крутой парт, и у Кроша тоже.
1: Да почему? Не, ну это так, такого уровня артисты, они вполне могли зачитать.
0: Зачитали,
1: ну,
0: подрел,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Так что, ну, кочевая.
1: Кочевая,
0: не,
1: реально раскачивает. Конечно, да. Как бы там не относились вы там к Джарахову или там
0: Гэнг, смешарики. Смешарики, новый ВТНК. Cash rules everything around me, cream get the money.
1: Все, где написано в названии артиста смешарики, это всегда качественно, как минимум. Они стараются и держат марку.
0: О, кстати, я тебе знаешь, что хочу показать? Я забыл совсем.
1: Это я уже видел. А, другое?
0: Наш Валера, который рисует нам Красногорский парк. Вот он сейчас написал в чат, и я вспомнил. Я у него, значит, увидел в рилсах, что он, оказывается, еще и... Он является стендапером, битмейкер, диджей и прочее. Короче, он диджей, и он, оказывается, сделал ремикс на трек Andro и Mary Gu, который у нас крутится. И я такой подумал, ничего себе, звучит здорово вполне. И я ему говорю, скинь мне, я хочу поставить на радио. Он с этого вообще жестко прифигел. Он говорит, у меня, честно говоря, только там полтрека готово. Я говорю, ну и ладно. И он через где-то час или два скидывает полный трек. Он вчера сидел, его там трясущимися руками, видимо, доделывал. Звучит реально здорово. Вот я тебе сейчас скинул его.
1: Не, я послушал, конечно, здорово. Но дело в том, что в чем разница? Я побоялся ставить его в эфире.
0: Ну, я нет, наоборот.
1: А ты нет,
0: давай,
1: ну,
0: под мою ответственность.
1: Реально хороший.
0: Вообще реально молодец.
1: Тем более, вот с моей любовью,
0: и трек, например, который у нас, и трек, который у нас в ротации играет. Вообще, да, человек, да, талантливый.
1: Это вот рубрика «Знай наших», то есть наши слушатели, которые вливаются вот в коллектив, получается.
0: Да.

0: только появился. А нас Мэри Гоз, Андро в суд не подадут за то, что мы ремикс, который просто там сделал наш друг, поставили.
1: Вот, прикинь, тут Маша такая, не, чуваки, это перебор, мы, конечно, в хороших отношениях. Да. Хоба, иск гигантский.
0: Гигантский,
1: просто
0: на миллиард.
1: И Андро такой приходит, ну приколи, не, чуваки, это вы что-то перешли все границы.
0: Все границы уже,
1: Валеру
0: абсолютно.
1: В каталажку, нас уволили.
0: Либо другой вариант, они могут это послушать и сказать, блин, прикольно, надо доделать только и можем выпустить официально.
1: Да,
0: но
1: надо,
0: вряд ли, конечно.
1: Блин, прикольно, надо только переделать там все полностью.
0: Все буквально, да.
1: Другую аранжировку сделать абсолютно и выпустить.
0: Не, прикольно, что такие талантливые ребята в команде, потому что просто чел, во-первых, мультики рисует, во-вторых, делает ремиксы, что он еще может на моноколесе жонглировать.
1: Да.
0: Вообще. Так что, ребята, смотрите, вот вы когда подаете всякие заявочки, вот, чтобы хотите у нас работать, посмотрите, сядьте, отдышитесь, посмотрите, какие у вас таланты. Вот Кирилл знает все, допустим, советские фильмы. Валера делает мультики, рисует. Я просто во всем профессионал величайшего уровня.
1: Во всех сферах,
0: уровня,
1: разве, да.
0: Да,
1: так уж получилось,
0: так
1: конечно.
0: Что, потом Данилин, он мастерски считывает аудиторию, он знает, где там подогреть, где прижучить. Эви просто прикольная девчонка.
1: Ну, иди Диклер.
0: И Дик Диклер, а он в музыке у него
1: да,
0: вкус безупречный.
1: Знания
0: да.
1: В ретро-музоне,
0: так что,
1: только.
0: Так что, ребята, надо, короче, понять, в чем вы хорош. Может быть, вы хотя бы умеете, там, я не знаю, какие-то фокусы.
1: Ну,
0: какие-то
1: ну да, или вы
0: распиливать.
1: Можете, или вы можете пюрешку между зубов вот так делать.
0: Это
1: и обратно.
0: Нет, ну это ты что, это уже на Европу.
1: Я так завидовал ребятам в садике, которые так могли делать. Зубы выпадали, они так пюрешкой вот так делали. Я реально помню, что я мечтал.
0: Которые плевали вот так через зуб.
1: Да.
0: Я не умею.
1: Это тоже достижение.
0: Ну да.
1: Свистеть умели двумя пальцами в рот. Так и не научился.
0: А Валера написал, да я вряд ли бы хотел его выпустить, конечно. Да ты бы все ты хотел, конечно бы. Все ты хотел, Валера. Что ты начинаешь там прибедняться? Сейчас вот они подошли бы, Мэри Гу, Сандра такие, слушай, прикольный ремикс, Валера, давай выпустим. Он такой, я не буду, вы что, больные, что ли? Вы куда гоните? Я просто хочу
1: еще
0: остаться бомжом на всю
1: еще
0: жизнь.
1: Еще одна рубрика «Знай наших ребята». Все, на паузу уйдем. Да.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь район, новое...

0: ребята. Здравствуйте, да. Всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрам на базе нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. А рассказываю историю, которую я хотел рассказать. Ой, чуть попозже ее отложил, значит. Ну, вы знаете, что я... Сделай потише, пожалуйста.
1: Что?
0: А, да, алло.
1: Алло, алло, какую, я... какую историю?
0: Там история, да, короче. А сейчас вообще ничего не слышно. Короче, история про то, что... Опять, значит, спич про то, что жить надо здесь и сейчас. Я, вы знаете, я уже собирал комп, обновлял комп. Но так или иначе, я его собирал на базе старого компа, потому что тройку из материнской платы, процессора и оперативка надо было менять всю целиком, потому что оно по отдельности там не меняется. Переходишь на следующее поколение, короче. Ну и вот, и я эту тройку не менял. И тут хотел с Нового года этим заняться. И потом подумал, блин, до Нового года еще 6,5 месяцев. А оперативка там сейчас как чугунный мост стоит просто. И поэтому это все мне могло обойтись в копеечку. Ну и вчера я сидел и думал, блин, еще 6,5 месяцев до Нового года. Плюс я так или иначе, моя видеокарта, которую я купил, мощнейшую, она все равно чуть упирается в возможности моего старого процессора, который не полная фигня, но просто он, ему уже там лет 5 или что-то вроде того. И я вчера заказал себе все, что мне нужно было. Да заказал, все-таки влетел в эту копеечку, но вот оно приедет. Из минусов мне придется опять весь комп разбирать в ноль, просто до всего, что было, вот опять как разобранный, и собирать новый. В итоге поменял я проц. Купил, у меня был Ryzen 7 4750, а я купил прям...
1: Какой у тебя был?
0: Ryzen 7 4750, да. А я купил последний, прям Ryzen 9 9950X3D, две плашки по 48 DDR5, что тоже в копеечку влетело, и мать новая теперь тоже. А мать там такая, там вообще, там эти стелс, короче, она, то есть там все закрыто, ты провода вообще сзади подключаешь. То есть там никаких проводков, ничего не будет, она кристально белая просто. Ну вот из минусов только оперативка во вторник только приедет, поэтому выходные я не пособираю. Но тем не менее, все, там сейчас такой агрегат еще, я его даже мощности раскрыть не смогу на полную, при всем желании. Ты че там, комп просто? Ну влетело, влетело в копеечку, конечно. Где-то нормально. Все деньги потратил.
1: Ну, класс. Вот.
0: Но я мог остаться с этими деньгами, и до Нового года бы у меня это свербило, а оно у меня уже лежало в корзине. Оно бы у меня свербило бы, и каждый день я бы заходил в эту корзину, смотрел на этот проц, смотрел бы, и все, и это. А вот я решил, нет. Я сейчас, мне надо. Пишут DDR по 40... Нет, 2 по 24, я же сказал. Там уже выпустили, такое уже можно. Теперь не только по 16 или по 32, а еще и по 24 можно две плашки купить.
1: По 24, нормально.
0: Да, ну просто такого раньше не было, чтобы...
1: Ой, этот человек запрещает мне рассказывать мои истории про ремонт.
0: Наоборот, не запрещаю.
1: Нет, ты всегда вот так глаза закатываешь и демонстрируешь самую большую скуку на планете. Поэтому я рассказывать особо ничего не буду, ребята. Но про компьютер 17 раз, это как бы DDR Ryzen, хрен помпайзен. Там 90% случаев сейчас слушатели сидят такие.
0: Ты не понимаешь, что? Для чего это делается.
1: Для чего?
0: Я объясню тебе, для чего это делается. Потому что вас, ремонтников, вот этих пивных скуфов и прочих, их и так 18 миллиардов. А сейчас компьютерщики, всякие игроманы, стримеры молодые и так далее. Услышали что-то знакомое? Такие, вот, ничего себе, это про радио говорят. И такие, будем слушать это радио.
1: Вот тут Сергей спрашивает, почему Кирилл промолчал про мать? Ну, типа, не пошутил.
0: Да,
1: а я вам скажу, потому что эта история в 17 раз рассказ, и из них из 17 раз, два раза про мать мы уже шутили.
0: Да,
1: поэтому я просто жду, и все, когда это закончится.
0: Поэтому, да.
1: Не, я на самом деле рад за Артема.
0: Пишу, что по охлаждению, но водяное, конечно. Конечно же.
1: А вы там в личку перейдите.
0: Там мы перейдем. Я тебе говорю, малый пласт новой аудитории, которая сейчас услышала знакомые слова.
1: 14 человек.
0: И такие, прикольное что-то, прикольно. А ты зря недооцениваешь.
1: А потом посмотри, когда я поставлю группу «Рок Острова», какая будет ситуация в соцсетях.
0: Так они и так здесь уже.
1: Да.
0: Ты их уже историями про ремонт приманил. Они
1: один раз
0: здесь.
1: Я рассказал, два раза.
0: Нифига себе про то, как ты к маме в Липецк ездишь. Я уже полтора года слушаю, как ты ремонт
1: делаешь.
0: Я
1: вообще про ничего про это не рассказываю.
0: Ага, про раковину сколько раз ты рассказывал.
1: Блин, пипец.
0: Вообще.
1: А ты, кстати, шутишь, а я реально, я человек сомневающийся, и я из-за этого реально ничего не рассказываю.
0: Да нет, рассказывай, я же тебе наоборот
1: говорю.
0: Не хочу
1: уже, все, вообще, ничего не буду. А у меня, знаете, сколько там случаев? Один раз, ну ладно.
0: Да.
1: Один раз, ну ладно.
0: Ну давай, давай, давай.
1: Да все, да, обидели меня вообще жестко.
0: Расскажи.
1: Как мы шкафчик там вешали в ванной.
0: Ну расскажи.
1: Как смеситель бракованный приехал.
0: Ну расскажи.
1: Я буду. Я унесу эти истории с собой. Домой, на Тимирязевскую.
0: Не хочешь, кстати, старый проц купить у меня? Ты видел, кстати, там...
1: Куда его вставлю?
0: Предзаказ себе? На GTA 6 уже...
1: Я не умею. Я так куплю потом.
0: Вроде с 25-го, что ли, числа предзаказ на GTA 6 уже запустили.
1: А те, кто предзаказывают, у них какие-то привилегии есть? Ну, типа, первые,
0: бывает,
1: понятно.
0: Бывает, да, подешевле. Какие-то, типа, плюшки какие-то дают. Какие-то, типа, знаешь, внутриигровые бывают. Но, думаю, в GTA 6 не будет никаких привилегий. Но так в основном бывает. Да.
1: Я вообще деньки считаю. Какое счастье.
0: Так что у меня теперь 2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта.
1: А я просто в PlayStation вставлю диск, и все, буду играть тоже.
0: Вот, пишет Артем, прав, интересно послушать. Он всю все. Неделю про свой ПК бубнит. Вы зря недооцениваете компьютерные людей, которые увлекаются компьютерами. Их не меньше, чем которые увлекаются вашими смесителями. Просто мы пока еще не дошли до ваших смесителей. Точнее, даже, ну, я могу сам все это поменять, просто... Ну, для меня это такая рутинная работа. Починить что-то, сметить, что-то, как на работу.
1: Сметитель.
0: Да.
1: Ну, ладно, сейчас Лурик. А, кстати говоря, уже скоро вот ваша любимая рубрика. Артем готовился.
0: Да, анекдоты. Все, через две песни. Рубрика с анекдот. Кирилл, не сомневайся, реально рассказывай.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Так, ну что, у нас готовы отбивки?
2: Все готово, я вообще все подобрал.
1: Рубрика «Пятничные анекдоты». Начнем с коротеньких и, как обычно, пойдем на повышение. Хотя сегодня в основном, конечно, коротенькие. Давай, отбивочку какую-то.
2: Подложку забыл.
1: Да, смешную.
2: Черт, подложку же надо еще, веселую.
1: Блин. Я тут пока подумаю, с какого начну.
2: Подложку же надо, ребят, сейчас какую-нибудь усмешняющую. Ну вот, из деревни дураков, например.
1: Давай, тоже, ну давай, чтобы... как вариант.
2: Вот такой вот.
1: О, отлично. Итак, пятничные анекдоты. Один спрашивает другого. А у вас было вот с женщиной за 50? А он ему отвечает: было. Хотя сначала она предлагала за 100.

0: Идем дальше. Возвращается муж с командировки. Заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит: «Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я».
1: Ничего себе! Семейная!
0: Семейная. Да. Такой анекдот. Какие-то могут повторяться, могут, я не знаю, просто я не помню уж. Такой анекдот. Какие-то могут повторяться, могут, я не знаю, просто я не помню уж, какие я рассказывал. Во время празднования нового 2005

дальше. Отец, меня побили, ребята целой компанией вообще. Отметелили, что мне делать? Вспомни, чему я тебя учил, сын мой. Я помню, но умение коптить свинью мне не пригодилось.

0: Такой анекдот. Значит, жена с мужем лежат дома. Жена с мужем. Это звонок в дверь. Жена говорит: это мой любовник, скорее прыгай с балкона. А тот на балкон быстро прыгнул вниз и думает: ха-ха, наоборот же должно быть.
1: Вот так вот.
0: Вот такая. И полетел наверх. Вот такой. Идем дальше. Один, значит, ну, компания, семья с другой семьей сидит, они дружат, сидят, и один муж говорит другому, он говорит: мы вчера были в офигенном ресторане, вообще самый крутой, что я посетил в жизни. А вот тот ему говорит: как называется? Слушай, памятник, черту, как цветок называется красный такой? Тюльпан? Нет, который с шипами. Роза? О, точно, роза, как называется ресторан, где мы вчера были с тобой?

0: По-моему, один из них я рассказывал, но может быть и нет. Царь позвал к себе Иванушку дурака и говорит: если завтра не принесешь двух говорящих птиц, голову срублю. Иван принес филина и воробья. Царь говорит: ну пусть что-нибудь скажут. Иван спрашивает: воробей, почем раньше водка в магазине была? Воробей говорит: чирик. Иван филину говорит: а ты филин, подтверди филин. Подтверждаю. Ну вот такой, лайтовенький. И последний анекдот на сегодня. На рынке общаются. У вас арбузы по 3 рубля есть? Да. Сколько за один? 3 рубля. А за 3? 9 рублей. А за 10? 30 рублей. А за 345? 1335 рублей. А за 2432 арбуза 7296 рублей. А за 400 665 арбузов 1 201 995 рублей. А за 4 831 арбуз. А у меня столько нет.
1: Я не ожидал. Ну вот, вот
0: спасибо большое.
1: Была эта пятничная рубрика, да. Сегодня.
0: Напишите, какой анекдот вам больше понравился. Было много разных, но какой вам запомнился больше? Напишите, вот. Пишет Минск: хороший холодильник. Вот. Да, это правда. Это правда. Вы знаете, это правда, да.
2: Это новое радио.
0: Новое радио.
2: Это правда.
0: Да.

0: реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Каждый день этого лета пляж в Березке.

0: водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое радио.
5: Новое на новом.
6: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: хочется сконцентрироваться на положительном чем-то, на хорошем. И вот тут будто бы гром среди ясного неба. Егор Крид у себя в соцсетях раскрыл тайну, что снимет документальный фильм про себя. Вслед за Ваней Чебановым.
1: О, круто.
0: Да, документальный фильм, вот Егор сказал, были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и моей семьи. И обо всем этом мы совсем скоро узнаем. Вот здорово, скорее бы уже, Егорыч, молодец, правильно, тем более столько, такой уже как бы путь прошел человек артистический и жизненный, что впору как бы снимать, а потом уже продолжение какое-нибудь, вторую часть, третью, там сиквел, приквел и прочее. Я так понимаю, что сейчас будет какая-то тема? Поэтому пока что мы послушаем...
1: Нет, уже готово.
0: Уже готово? Ну все, тогда давайте. Итак, тема дня.
1: Так, да, тема дня. Уважаемый коллега, зачитайте, пожалуйста. Тема дня сегодня обширная, большая, но интересная. Угу.
0: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Просто так» на новом радио. Если вы слышали эти слова в эфире, значит, скорее всего, вы слушаете новое радио, где только что играла новая песня Аси «Просто так». Обсудим сегодня... Спасибо огромное.
1: Да, ага.
0: Дай бог здоровья. Обсудим сегодня вот такое интересное. Вот что. Сегодня праздничек, который именуется как самый счастливый день в году. И вот именно счастливый, а не лучший. Потому что самый лучший-то вчера заходил, а вот сегодня счастливый.
1: Там так пелось, да?
0: Самый лучший день.
1: Заходил вчера?
0: Угу.
1: А, ну все, значит, я не ошибся.
0: Короче, тема такая. Когда и почему ты был по-настоящему счастлив? И что тебе вообще надо для счастья? Какие-то материальные блага или обнимашки, например. Ну, только дайте честно, без всякого там, когда близкие здоровы и все такое. Не помню, вроде обсуждали мы это уже недавно. Да и ладно, повторение, мать печенье. Конец цитаты.
1: Да.
0: Когда вы были по-настоящему счастливы?
1: Да.
0: Ох, какой вопрос сложный.
1: Он первый раз в жизни после темы сказал конец цитаты, потому что там она заканчивалась на повторение «мать печенья».
0: Да. Ну, чтобы вы поняли,
1: ну, чтобы чай-прекол. От себя, да, от себя отводить эти. Ну, а как?
0: Не, чтобы не подумать, чтобы не забрать себе чужие лавры. Другие люди подумают, что повторение «мать печенья» — это я придумал, а это не я придумал.
1: Ну, не понравился тебе каламбур.
0: Нет, тогда, смешной. Да? Почему? Я за любые каламбуры, да? Даже не смешные, даже такие вот говенные, как этот.
1: Ну, спасибо.
0: Да нет, хороший.
1: Ну и вот, такая самый счастливый день сегодня, почему-то. Я не знаю почему, по-моему, как-то это вроде бы связано с тем, что до Нового года столько же, сколько уже прошло.
0: Mm-hmm.
1: Честно, или я, честно говоря, не очень помню, но что-то как будто такое. Но это не важно. Не важно, сегодня самый... Вот человек написал с тюряшки, когда вышел, был очень счастлив.
0: Например.
1: Ну, конечно.
0: Откинулся, все.
1: Вот, нормально. Так что вот такие вот нужны... Когда вы были вот реально счастливы, когда... Или что вам вообще для счастья надо, для настоящего, для такого, чтобы оно вот так вот... Mm-hmm. Ты такой, о, я счастлив, я счастлив. О-о-о.
0: Да, я вот анекдот придумал. Значит, Артем Селиванов и наш Олег сидели 20 лет в тюрьме. Вот, освободились в один день. Вот, еще 10 минут поговорили про компьютеры и разошлись. Смешно?
1: Да.
0: Сам придумал.
1: Нормально. А вот смотри, такой анекдот.
0: Давай.
1: Такой анекдот.
0: Про меня?
1: Нет, не про тебя.
0: Ну, ладно, давай про меня. Можешь добавить? Просто замени главного героя на меня.
1: Ой, блин, тогда так, смотри, тогда такой анекдот. Однажды это как его... Нет, мне надо подумать.
0: Ничего,
1: я другой анекдот у меня просто был.
0: Ну,
1: типа,
0: давай.
1: Вот, допустим, он говорит, вот я счастлив, а потом говорит, а сейчас вишнь поем.
0: А счастлив.
1: Ну, кстати, вот тоже меня смутило тогда. Вот я в поезде ехал, там было написано «кнопка слива». Я кнопку нажимал эту, и никакой слив что-то не про... Никакие сливы я не видел.
0: Потому что жизнь взрослая, она полна обманов.
1: И я тыкаю, где сливы мои? Я хотел сливы. Я нажимаю «кнопка слива». А там, во-первых, кнопка-кнопка, а не слива никакая. Во-вторых, анекдот про Кирилла. Сейчас придумаем.
0: Давай.
1: Так, смотри. И Кирилл идет, значит, по лесу.
0: Так.
1: По лесу идет. По лесу. И видит, машина стоит.
0: Так.
1: Он сел в нее и сгорел, но... Это не конец анекдота. Сел в нее и сгорел. Потому что ему люди кричали: «Берегись автомобиля!»
2: Цигель, цигель, ай, люлю,
1: молодец! А он не послушал людей.
0: А это еще не все, давай.
1: А он не послушал людей, поэтому сел в нее и сгорел. А почему он сгорел? Потому что Он сгорел от стыда, потому что кто-то переснял ремейк на фильм «Осенний марафон», и он посмотрел это и аннигилировался, потому что он не смог пережить это. И «Осенний марафон», а потом он еще... И потом «Спортлото 82» пересняли на «Спортлото 2026».
3: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актуально с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну, вообще, конечно.
2: Ну, всякое такое, вообще. Да, пишите вы. Вот сегодня встала в 4 утра, в 6 сходила на тренировку, в 8 уже на работе, выпендрилась в чате нового радио, и я счастлива.
1: Но это, по сути, только ради этого и делается,
2: честно
1: говоря.
2: А вот вы, кстати,
1: говоря.
2: Да, вот это все вы делаете. Вы же это делаете что, для себя или для того, чтобы потом фотки выложить и всем рассказать? Вот положа руку на сердце, признавайтесь.
1: Не, ну ты же понимаешь, что вот это объективно прям понт, когда ты в 4 утра встал и пошел бегать, это объективно понт. То есть ты в этот момент с такой радостью можешь хвалить себя и ждать какой-то похвалы от людей, вот этого, знаешь, шоу. Что все такие, ой, да ты большой человек.
2: Как все это происходило, когда не было соцсетей и не было интернета? То есть как люди бегали марафон и что? И просто они дома рассказывали об этом, и все?
1: Ну, на работе,
2: на производстве. Соседям может. На производстве. Это же аудитория, ну, человек 15. А как они? А ради чего вообще люди?
1: Да у них и в соцсетях аудитория человек 15 сейчас, так что ничего сильно не изменилось. Ну, вот человек написал, был счастлив 12 июня в День России, когда на рыбалке на брата вышел медведь. И он так заорал, что я, сидя в лодке, видел, как брат и медведь бежали в разные стороны. И мы не съеденные уехали домой. Это такое счастье. Почти как рождение третьей дочки.
2: Почти.
1: Почти как рождение.
2: И этот самый брат такой, медведь. А медведь такой, брат.
1: Да.
2: И в разные стороны.
1: Да. И там-то, на медведя там легко. Вот они говорят, надо упасть и прикинуться мертвым.
2: Да, или кидаться в него говном. Так.
1: Ну, надо просто машину поджечь свою, он не удержится.
2: Конечно. Это если на машине приехал.
1: Если на машине.
2: На велосипед не клюет в этот.
1: К сожалению.
2: В 2006-м в армейке с товарищем купили ящик мороженого и сточили его. Ну, такие простые
1: радости. Купили, да, конечно. Так мы и поверили.
2: Я счастлива третий год каждый день. Третий год, как от нас ушел бывший муж. И оставил меня с тремя детьми.
1: До сих пор помнит про это, значит, она несчастлива.
2: И я не сошла с ума. Не, ну, пишет вот человек, что свобода, дома нет негатива, все супер.
1: Ага.
2: Ля-ля-ля, тра-ля-ля,
1: пишет
2: она.
1: И денег, и денег нет.
2: Бу-бу-бу, зи-зи-зи, все, и дальше неразборчиво.
1: Денег нет, негатива нет, ничего нет.
2: Да все нормально, там девчонка подняла троих детей в одиночку.
1: Да, реально?
2: Дай бог, чтобы, вот, ух, понимаешь.
1: Ну все тогда, сильная женщина.
2: Молодец. Для сильных женщин, дорогие друзья, звучит...
1: Сильные женщины тоже плачут.
2: Ну?

0: на новом радио.
1: 8495-232-1632.
2: Звоните, пожалуйста.
1: Давайте, что там у вас по счастью? Какая ситуация?
2: Мы сегодня шутили, что гостей не будет, а оказывается, будет.
1: Да, я не знаю, кто придет, то придет. Уже ладно.
2: Так Сократ придет.
1: Ну, если так, то супер вообще.
2: Вообще, я будем с ним Сократ. Да, только мы с ним будем, скорее всего, 40 минут про концерт Канье Веста общаться.
1: Ну, ладно. Ну, и что-нибудь пошло. И опять это будем шутить, что Лера успешнее, чем он. Вот это все. Но... Вот это классическое.
2: Да-да-да.
1: Он будет спрашивать, а вы чё там,
2: да,
1: а у вас и такого
2: вас,
1: нет, да, как у вас, ну чё вы тут,
2: да.
1: В прошлый раз смешнее было, он ещё сказал.
2: Да, конечно.
1: Так,
2: звоните, пожалуйста.
1: Да, звоните или нет, или что, мы будем молчанку играть. Ого, тут 496 попыток у человека, это я подозреваю, что...
2: Да, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы последний раз реально были счастливы по-настоящему, а почему такая тема? Потому что сегодня праздник, самый счастливый день в году. По какой причине 19 июня самый счастливый день в году, я не очень понимаю, но вот так вот они придумали, а мы это, знаете, просто эти вот обязательства выполняем. Я человек простой, мне сказали, я принеси, подай, я пошел, сделал.
1: Ты человек отстой.
2: Это правда. Но вообще-то нет, я любому приду на помощь, реально. Кому надо помочь, с чем?
1: Тут, ты знаешь, в чем дело? Один человечек забивает все линии, да? Реально. Как надо поговорить, да, с
2: а
1: ним.
2: А как поговорить, уже говорили.
1: Угу, понятно.
2: Уже говорили, уже не поговорить.
1: То есть вот первая волна вот звонков, все три, это вот с одного, один тот же человек с разных телефонов.
2: Это Даня, да, звонит,
1: Дань,
2: с трех
1: старик,
2: телефонов?
1: Мы тебя просим, просто
2: пожалуйста.
1: Ты мешаешь нам работать, давай уже прямо скажем. Не получается принимать другие звонки.
2: Да мы уже говорили.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: О, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Наташа. Из Казани.
2: Из Казани. Наташа из Казани, рассказывайте, вы вообще счастливый человек?
3: Счастливый человек.
2: Ну, по-честному только скажите.
3: Честно.
2: А почему вы счастливый человек?
1: Потому что дозвонилась Наташа в любименькое шоу на новом радио.
2: Что, на ВЛУ?
3: Да,
2: а.
3: Ага. Сегодня самый счастливый день.
2: Так просто тебя, то есть вот рождение детей, это все на второй план, первое на первом месте, что дозвонилась на новое радио.
3: Нет детей, я еще не рожала детей.
1: Ну вот когда родится, у тебя будет на первом месте рождение, на втором, да. Когда ты дозвонилась 19 июня 2026. Ну,
2: а до этого, когда ты последний раз счастлива была? Когда,
1: может быть, там от медведя убежала, он тебя не съел.
2: Или
1: там
2: из тюрьмы вышла.
3: Нет,
1: да.
3: Нет. Ну, кстати, опасность была, мы убежали от клещей на сплаве, мы были на сплаве, потому что... Ой, не в том году, в выходные в эти.
2: Да. Так, чуть-чуть перепутала даты.
1: Это 7 лет назад было. А, вру, на прошлых выходных.
2: Да. Ну и что? И вы бежали от клещей. Типа, клещ за вами влетел, а вы убежали.
3: Да.
1: Клещ с ножом еще причем.
2: Да.
1: Стойте! И как же?
3: Нет, никто не поймал клещей, все нормально.
1: А, в этом плане.
2: И сплавлялась, да? И сколько у вас этот сплав проходил по времени?
3: 3 дня в Пермском крае по Уралу.
2: О, по часовой, да, наверное, по часовой?
3: Да,
1: класс.
2: А я сплавлялся по часовой. У меня тоже было
1: такое. Мы тебе завидуем похорон. Ну, я точно.
2: Знаешь, какой это кайф? Ты вот сплавляешься на этой лодочке, потом где-то причалил там, какой-то что-то костер развел, там что-то пахал, искупался. Искупался в этой же часовой. И дальше поплыл. И потом вот это...
1: Что-то подозрительно. Артем, по-моему, иронизирует.
2: Нет, я абсолютно честно тебе говорю. И я, причем, это все в трезвом уме, потому что я еще, во-первых...
1: Еще и потрезвяю.
2: Меня, во-первых, тогда алкоголь не интересовал. Рисовал, как и сейчас. Но тогда тем более. А у вас были какие-то интересные случаи там?
3: Помимо клещей? Ну, да. Там такие уж наши локальные больше.
2: Может, кто-нибудь напился и утонул?
1: Господи.
3: Нет.
1: Так ты представляешь себе курьезные случаи?
3: Баня есть походная.
2: А, у вас еще и баня походная была. Ребята, извините. Да. Ну, возьми Кирюху сплавляться-то хоть раз, он тоже хочет. По часовой.
3: Вообще с удовольствием. Все, Кирилл. Еще году позовем.
2: Да, а что в следующем еще вообще-то 2,5 месяца лета?
1: А когда комары там в походе накусают, начинается по часовой, да, по всему телу?
2: Ладно, не
1: смешно.
2: Ну вот, и подумайте несколько раз, взять его или нет.
1: Да нет, я нормально, там по каламбуре что-нибудь. Слушайте, а там всякие комарики, кровососики, они там присутствуют?
2: Конечно, пауты вот такие.
3: Конечно, полно.
2: Конечно, ты что, и пауты там вот такие, оводы вообще все.
3: Мы там всем обшикаемся, ванильной водичкой какой-то там.
1: Ага. Ванильной водичкой попшикались, да, и
3: сплавляли.
2: И потом купаетесь, попшикавшись ванильной водичкой, там водомерки умирают просто.
1: За вас!
2: Да.
3: Кстати, нет, реально просто ванильная вода.
2: Ванильная вода, ладно, я понял.
1: Ну да, и ванилин это хорошее средство, да, чтобы вот скрыть запах тела. Ну, я тоже такое слышал.
3: В вирусах так говорят.
1: И вроде помогает, да, натираешь. Вот против мошки, я знаю, она помогает.
2: Мошка гнус.
1: Мошка гнус.
2: Да. Кстати, по поводу... Минус 10
3: помогает, реально.
2: Ладно, понял. Спасибо тебе за звонок. По поводу, кстати, Наташа, живой природы, я вот вчера задумался, а кто-то вообще слышал вот словосочетание «лошадь Пржевальского» не в школе вообще в последний раз?
1: В зоопарке, старик. Я ходил в Липецкий зоопарк, у нас там есть.
2: Ну, это просто типа...
1: В школе и в зоопарке.
2: И в Липецком зоопарке именно, потому что в других зоопарке ты приходишь, там бегемоты какие-то, а в Липецком лошадь Пржевальского.
1: И больше ничего нет.
2: Я нереально, мне постоянно вот это вот в школе, мне Плату-Путорану, лошадь Пржевальского. Я ни разу эти названия не слышал потом после.
1: Что нет, еще был Руальд Амундсен и Фритьоф Нансен, которые первые...
2: Это какие-то из Формулы-1?
1: Да, гонщики Формулы-1. Так, ладно, все, уходим.
2: Дискотека будет?
1: Дискотека уже не будет, потому что 52 минуты. Я хотел поставить микс, но уже не будет.
2: Ну, обрежь его, обрежь.
1: А не успею.
2: Обрежь микс.
1: Ну, ладно, короче, сейчас подумаем.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник Асрадар у Автостат. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейла и Гиннес по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Луг, 53.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детские сады. Безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое

0: Radio.ru.
1: Нифига, времени не осталось, но на 6 с небольшим минут, думаю, включим миксик февральский. Это электрохаус, бигрумхаус, всякие там Мартины Гарриксы, Тиеста и прочее. Если не слышали, кайфанете еще разок. С пятницы.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрав на базе. Нового радио, суперхиты и суперновинки на базе.
1: Классные песни, конечно.
0: Да, песня прикольная. А что ты опять не поставил песню про свой любимый напиток White Horse?
1: А это был Big Room Mix. Электрохаус микс.
0: А та песня в каком
1: миксе? Ну, хаус, наверное, просто.
0: Это... У тебя прям по жанрам?
1: Я почему и миксы не делаю новые, потому что я их почему-то делаю по жанрам, и уже все. Драм-н-бас был, этот был, хаус был, ретро-хаус был, даже был какой-то ретро-микс просто из песен. Из хреновых песен был микс. Что-то уже идей никаких нет. Может быть, следующий микс сделать из песен Григория Лепса, например.
0: Ну, как вариант.
1: Ретроспективу.
0: Надо, да, песни, в которых разбираешься. Почему нет?
1: Вот, ну, да.
0: Потому что ты бы сделал рэп-микс, ребят, поставил бы, у тебя там рэп был.
1: У меня был бы...
0: Моя игра баста.
1: Да-да-да, зачем душа?
0: Да-да-да.
1: Верю я, ты снова...
0: Потом была бы это, какая-нибудь песня группы Многоточие, щемит душа тоска.
1: Да, Бандерас.
0: Да, это как я тогда это ходил, вот я рассказывал, на телевизор, на это шоу, которое «Наша новая музыка», да, оно называется там «Бардаш ведущий». И он, когда вот мне слово давал, он говорит, вот там «Ванилла Айс», дайте ему слово. Я думаю, настолько ты давно рэп слушал последний раз. «Ванилла Айс»?
1: «Ванилла Айс», это он типа, ты рэпер?
0: Ну да, я сидел в этой в красной куртке.
1: А ты ему, да, кепке. Группа «Грибы», чё?
0: Да-да-да, «Ванилла Айс». Я смотрю, между нами тает лед уже, да, Юра? Надо было так сказать, но я в тот момент не созрел почему-то.
1: А потом, да, через два дня приходит
0: умная мысль. Да, я через два дня эту мысль придумал, и уже...
1: Надо было ему позвонить и сказать, я это самое, между нами тает лед, пока.
0: Да-да-да-да-да. Слушай, я тут сейчас в лесу грибы собираю, не могу проконсультировать.
1: А, ну да. Прекал.
0: Да-да-да-да-да.
1: Ну, все, выговорились.
0: Да. У нас будет Сократ в гостях сегодня. Будем 40 минут про концерт Канье Уэста разговаривать, на который он ездил. Молодец вообще.
1: У Сократика молодец. Концерт в субботу, поэтому мы тоже это проанонсируем.
0: Да нет, наверное.
1: Да ну надо, но он ради этого едет. Кирюха, приезжай, все будет нормально, тебе водички нальем, чайку.
0: Блин, я бы тоже мог, конечно, концерт Канье съездить, но вот видишь, я выбрал благо местное здесь. Ну вот он съездил на концерт Кани и забыл. А я вот в комп играть буду каждый день. Ну, вообще-то не каждый, мне уже надоело.
1: Да ты чё?
0: Да не, ладно, мне не надоело вообще. Чтобы мне в комп играть надоело.
1: Хорош,
0: это вы...
1: чайный гриб.
0: С ума сойти. Ты реально чайный гриб
1: пьёшь? Ну, конечно. Там столько витаминов.
0: А березовый сок?
1: Это я перед сном.
0: А, ладно.

0: быстро пробежимся по новостям, а тут такая новость, что и как бы в буквальном смысле пробежимся, потому что первый в мире забег тирамису состоится в Италии. Либо он состоялся уже, либо состоится, но вроде как состоится. Участникам предстоит пробежать 6 километров по средневековому итальянскому городу Тревизо и получить на финише неограниченное количество тирамису. И вы думаете, ну, тут написано, причем темп и место финиша вообще не важны. Гору десерта каждый получит, кто прибежит. Но дело в том, что мест всего 1000, и они быстро разбираются. Так что так или иначе, придется бежать быстро, чтобы хоть какой-то кусочек тирамису урвать. Прикинь, вот ты будешь бежать там 6 километров просто. Прибежало, все сожрали.
1: Или наоборот, первый прибегает, они ему тонну этого пирожного, а он говорит, куда столько тирамису? Я все это не унесу.
0: Ну, например. А обычно же всегда, знаешь, как вот я бегал, пытался бегать. Там как так бывает, вот ты 6 километров пробежишь, вообще весь в поту прибегаешь. Первое, что тебе хочется, это прям тирамису.
1: Вточить,
0: вот,
1: конечно, да. Тирамисушку.
0: Поесть сладенького.
1: Ну, или пирожное, картошка.
0: Угу. Или вообще перченье-курабье хочется вот поесть.
1: Перченье-курабье,
0: да.
1: Ты сказал?
0: Не, там пить воду только хочется, какой тирамису еще. Поэтому скипаем, идем дальше. Овощи, фрукты и качественные продукты стали главным символом роскоши в 2026 году. На фоне, и причем не только у нас, вообще в целом. На фоне культа здорового питания люди теперь все чаще хвастаются не люксовыми сумками и дорогими машинами, а корзинами фермерских продуктов. И именно это стало одним из самых заметных трендов в соцсетях. Причины там климатические проблемы, кризисы и так далее, все вы их знаете. Цены растут в США, Европе и России, а на этом фоне все больше людей задумываются о переезде за город и собственном огороде. Фермерские продукты.
1: Сейчас скоро будем хвалиться. Давай. Своими канистрами с бензином, например.
0: Ну да, как вариант.
1: 19 июня.
0: Ну вот ты, допустим, пятница. Такой, я купил там новую тачку, я такой, я купил, я компик собрал, а люди такие, черешня?
1: Да.
0: Пожалуйста, вот, смотрите, черешня. Ребята, вот где золото настоящее, сельхозпродукция.
1: Или облепиха.
0: Облепиха это вообще имба. Идем дальше. Новости с Узбекистана. Узбекистан перенес начало рабочего дня на 2 часа.
1: Назад.
0: Нет, вперед.
1: А, вперед.
0: Как ты думаешь, для чего?
1: Чтобы люди выспались уже, хоть в одной стране.
0: Ну, чтобы все смогли посмотреть первый в истории матч сборной страны на чемпионате мира по футболу.
1: Это круто.
0: Завтра, ну это была новость вчера, по-моему. Короче, все госорганизации начнут работу не в 8, а в 10 утра. А в пресс-службе отдельно отметили, что президент будет смотреть игру дома вместе с семьей. То есть они такие, ребята, да, попозже можете прийти. Что-то меня ни разу, когда у меня вот, когда Team Spirit выигрывали International по Доте, и который я смотрел, мне никто не говорил, right round, можешь попозже прийти, там
1: потому
0: все-таки...
1: Потому что вот теперь понятно, какой главный вид спорта на планете.
0: Дота?
1: Хотя это и так было понятно.
0: Дота?
1: Нет, нет. Говорят, что американцам, ну я точно не знаю, что-то видел такие видосы, что американцам турбо похрену, что у них чемпионат проходит.
0: Да?
1: Потому что, ну, у них футбол не тема в Америке.
0: Ну да.
1: США.
0: Сокер
1: они такие, все там, вся планета что-то смотрит, в Узбекистане там люди

0: Наверное, да. Тем не менее, я, насколько понимаю, там и западные рэперы сейчас там коллабятся, у Трэвиса Скотта там с Барселоной какие-то есть там коллабы, они там ПСЖ смотрят. Так что начинают тоже потихонечку интересоваться.
1: Ну, за ум, братцы, начинают, америкосы-то.
0: Да. А потому что, а что, вот же, понятный вид спорта, а то они берут какую-то биту вот эту.
1: Да,
0: я, какой-то питчер.
1: Один знакомый ходил на бейсбол.
0: Ничего не понял.
1: Говорит,
0: да?
1: Это, говорит, полная какая-то хренобаза, скучная, долго, да? Что-то ничего не понятно, кто куда там чего.
0: Ага.
1: Тишина какая-то там, что-то вообще.
0: Ну, все же мы вот на Сеге или где-то там на компе пытались в этот бейсбол играть, mm-hmm. и ничего не понятно было. Где-то там надо какой-то.
1: Что там, кто на второй бежать? Базе, что там?
0: Какой-то питчер там. Да, что-то. Да, да. Притом вот в американском футболе мне плюс-минус правила были понятны после того, как я там часика 3-4 поиграл. Я там примерно начал понимать, что там, куда там, за что очки там и так далее. Но вот в бейсболе я вообще никак не понимал. Какие-то там это специальные там, ну, короче.
1: Бейсболе.
0: Вот лапта я понимаю.
1: И бейс, Катя. Да, лапта, да, понятно.
0: Мне понятно. А вот это вот все, знаете, оно нам и не надо. У нас тут городки есть.
1: Между и прочим. Все.
0: Да. Понятно. И шахматы. Но шахматы это, не, наверное, не...
1: И у нас городошный спорт.
0: Городошный.
1: Наш, насколько я знаю, исконно русский.
0: Ага. И там играет, наверное, у них гимн, песня из городка,
1: там,
0: да?
1: Там есть фигура ЭВМ, по-моему.
0: Да?
1: Я был на соревнованиях.
0: Да, ты рассказывал.
1: Чемпионат России по городошному спорту.
0: Впечатлило тебя?
1: Это лютое рубило.
0: Да?
1: Хоп, тш, и все.
0: Я был на чемпионате по, за этому, по запусканию бумажных самолетиков.
1: Ого.
0: Тоже. Но это раньше, до того, как эти бренды поуходили. Один бренд энергетиков постоянно делал всякие креативные чемпионаты. Там были чемпионат по запусканию самолетиков, чемпионат мира, причем бумажных. Потом вот мне, который нравился особенно, я один раз ходил, даже это, что-то хотел там в воду прыгать. Вот этот флюкстаг, который назывался, угу. Где они из...
1: На смешных транспортных средствах?
0: Да, должны пролететь над водой как можно дольше. Но, как правило, все падали сразу. И это... Я тогда какой-то... Я, по-моему, репортаж там снимал от студии 21. И я помню, там в студиях был Джарахов, еще кто-то. И я говорю, можно я для репортажа прыгну с этой вышки, типа, в воду? Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, можно прыгну? Они говорят, нет, нельзя. Мы не уверены, что ты, типа, выживешь. Ну, типа, там, нельзя по технике безопасности. А Джарахову дали прыгнуть. И я такой думаю, вот они посмотрели на меня, такой я большой, здоровый, КМС по плаванию. И они такие, нет. А потом посмотрели на Джарахова и такие, ну прыгай.
1: Да, разрешим человеку похожим на ребенка.
0: Да, так что я тогда, конечно, сильно обиделся. Так, все, уходим на паузу, а потом чем-нибудь еще займемся. А, ну звонки, конечно, звонки.

0: Полезное.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Демарк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: и Рэй Траум.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Звони сюда к нам на новое. 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
2: Спасибо.
3: Ну, я это пародия на песню «Шаде» была. Звоните, да, мы сегодня обсуждаем тему. Сегодня самый счастливый день в году, почему-то такой праздник. И вот об этом мы общаемся, когда вы последний раз были счастливы по-настоящему и почему. Вот человек написал, когда его медведь не сожрал на рыбалке. Другой написал, когда из тюрьмы вышел. То есть вполне объективные причины счастья есть. Не надо звонить и говорить, вы знаете, я счастлив всегда. Это нам не интересно. Нам нужны какие-то конкретные случаи. Алло, привет.
2: Если ты меня спросишь, что для меня счастье, это вот когда я впервые услышал песню группы «Винтаж Малахит», например. Да,
3: это
2: да,
3: мое счастье уже, нельзя выбирать.
2: И твое? Другое. А, твое? Ладно. Да. Тогда, когда звучит песня Сергея Лазарева, любая.
3: Любая.
2: Абсолютно.
3: Ну, это...
2: Потому что песня Сергея Лазарева в самое сердце.
3: На поражение, да?
2: Да.
3: Да. А на ТВ или на радио? Алло, привет. Алло.
4: Алло.
3: О, привет, как тебя зовут?
2: Здравствуйте.
3: А что?
2: Что, как, простите?
4: Михаил из Вологды.
3: Михаил из Вологды. Расскажите, пожалуйста, Михаил из Вологды, когда вы последний раз были по-настоящему счастные?
4: Счастлив я, наверное, был последний раз в 2014 году.
3: Давненько это было. Сильно давно, ага.
4: 28 апреля, когда родился у меня третий младший сын.
3: Ага. И что, себе младший, ему 12 уже.
4: Да, кому уж разговаривали, я тут такси ждать.
3: А, все, конечно. Конечно, мы забыли. Подожди, а ну надо новое еще, чтобы как-то обновить счастье-то.
4: Ну, это, наверное, будет покупка квартиры, наверное.
3: А, нет, еще ребенка.
4: А, еще ребенка? Нет, жена не согласна.
3: А, ну ты ее не спрашивай. Ну, надо порадовать ее чем-то тогда. Допустим, какой-то, может быть, сертификат «Золотое яблоко».
4: Ну... Наверное, самое прекрасное ее будет настроение, когда будет на даче только бассейн и беседка.
3: Ага, а сейчас там на даче только проблемы.
4: Да, картошка, помидоры, огурцы.
3: Ну, ты знаешь, сейчас это уже символ роскоши. Это уже не считается, это уже все, это уже... Я понимаю, людям, которые живут там подальше от Москвы, тяжело считать какие-то выращиваемые самим собой на огороде овощи предметом роскоши. Но у нас это стоит там, может, и 500-600 рублей за огурцы, если что, которые ты просто вырастил на огороде. Так что бизнес.
4: А, так я могу стать богатым человеком.
3: Абсолютно. Но надо это как-то регистрировать, наверное, так что... Вот, ну давай пока.
2: Там косяк, когда богатым становишься, там надо налоги платить.
3: Ну вот.
2: Большие.
3: Но если
2: как
3: ты...
2: показывает практика, что-то не всем по приколу
3: а,
2: это.
3: А потому что с детства учили, если у тебя много, надо делиться.
2: Да вот, не хочется.
3: Ну как, надо делиться. Если ты можешь, смотри, что нет, ты...
2: Мне это хочется, людям мне
3: что лучше,
2: хочется.
3: Чтобы у тебя был миллион, и ты 300 тысяч поделился?
2: Угу.
3: Или чтобы у тебя не было миллиона.
2: И ты сидел в тюрьме.
3: Да, и так у тебя осталось там 700 тысяч. Вот сколько-то осталось, нет, видишь,
2: если...
3: большая
2: да,
3: половина.
2: Да, я неправильно понял второй вариант. Если у тебя
3: ничего
2: 2
3: нет.
2: миллиона, ты не заплатил налоги и под суд пошел. Вот что
3: вообще,
2: лучше?
3: Ну, конечно, лучше заплати налоги и спи спокойно.
2: Не зря эту фразу, да, в 90-х
3: конечно.
2: Придумали. Давайте еще.
3: Какая-то реклама налоговой системы получилась. Не, ну как будто бы, а что, в каждой стране есть налоги, это нормально, это... Ну так мир устроен, а на что нам еще улучшать вот плитку и асфальт класть? А, алло, привет. Алло.
2: Здрасте.
5: Алло.
3: О, привет, как тебя зовут?
5: Привет, Алена. Господи, я вам дозвонилась, я вообще не верю своему счастью.
3: Алло, вот, алло.
2: Алло, ну все, один счастливый момент у тебя позади уже
3: да.
2: в жизни. Давай вспомним еще предыдущий какой-нибудь.
3: Наверное, последний раз у тебя счастье ты реально испытывала, когда все наконец перестали шутить вот это «Алена даст», да, вот это про песню. Вот когда все
5: не перестали, нет, этот день еще не наступил.
3: А, еще не перестали.
2: Это твой крест на всю жизнь, Аленка, да? Понятно.
5: Ага. Да, точно.
3: А когда реально счастлива была вот последний
2: давай
3: раз?
2: Давай вспоминать.
5: В субботу, в прошлую субботу.
3: Так. Что, все-таки поела наконец?
5: Да, поехала на море наконец.
3: А, ты сейчас с моря?
5: Нет, я уже на работе, мы ездили в выходные, слава богу, мы живем недалеко.
2: В выходные ага. отскочили на море, это на какое, на черное?
5: На Азовское.
2: На Азовское.
3: А живете вы в Таганроге?
5: Нет, в Ростове.
3: В Ростове. Ну и что, вы туда обратно сгоняли, искупались, и ты прям счастлива была?
5: Ну, конечно, после тяжелых трудовых будней.
3: Ну, видите, вот оказывается, для счастья не обязательно ехать на какие-то тихие океаны, и Азовское море вполне себе подойдет.
5: Ну, конечно, все зависит от компании, настроения, погоды.
3: Ага, ладно,
5: так,
3: ну...
5: Что сложилось.
3: Тогда желаем тебе быть счастливой каждый день.
5: Спасибо большое.
2: Давай,
3: давай,
2: Аленка.
3: Я пошутил. Я вы пальцы скрестил, когда ты говорил.
2: Какие-то вот простые вещи.
3: Да. Я, кстати, знаешь, вот понял в какой-то момент, вот все летают на Бали, да, Бали, Бали, всем на Бали надо. И я что-то в какой-то момент на карту-то глянул и понял, что Бали же это очень далеко, типа ультра просто сильно далеко.
2: Ну, да.
3: И там буквально уже просто мизинец подать до Австралии. Почему никто ни разу не долетел до Австралии? Потому что никого ты не можешь удивить уже тем, что ты на Бали летал. А каждый раз, когда человек говорит, я в Австралии был, все такие, ого,
2: офигеть,
3: расскажи.
2: А уж если в Новой Зеландии кто-то... Никто никогда не был в Новой Зеландии, обрати внимание.
3: А
2: никто,
3: так там от Бали
2: никогда.
3: До Новой Зеландии вот столечко просто, вот чуть-чуть.
2: Говорят, там
3: совсем.
2: Вообще рай на земле.
3: Так,
2: вообще.
3: Да, вам что это Бали?
2: Неужели... А Бали не рай на земле, кстати. Вообще, да?
3: Да. Ты был?
2: Ну, был, да, я вообще не понял.
3: А, ты на Бали ездил?
2: Ну, ездил.
3: А что, почему ты не до Новой Зеландии, там вот столечко и до Австралии
2: не
3: тоже
2: знаю,
3: вот столечко.
2: Не знаю. Повелся на маркетинг.
3: Там просто до Новой Зеландии совсем чуть-чуть, а до Австралии, ну, перелетел ты там через этот океан или там море, но ты уже преодолел такой путь. Можно уже там 2 часа, наверное,
2: может,
3: на самолете.
2: Там туризм не развит.
3: Не знаю, может, только туда просто попасть тяжелее.
2: И да
3: только...
2: не должно, нет.
3: А до Новой Зеландии там же, вот, мне кажется, я не знаю, на катере можно доехать, и никто ни разу ничего... Правильно же я говорю, Индонезия, Новая Зеландия, они же близко.
2: На катере прям, ну на катере, наверное, вряд ли.
3: Подожди, вот сейчас я открою. Ты пока поболтай, я сейчас посмотрю, сколько от Бали до Новой Зеландии по карте. Ну почему вряд ли? Я как-то в это, как его, в Болгарию на катере ехал. Мы долетели, это было давно еще.
2: На катере по дороге?
3: Нет, это было давно-давно еще, наверное, в 2010-х годах. Мы на поезде ехали до Одессы, в Одессе сели на такой паромчик, и из Одессы поехали в Болгарию на этом пароме. Часов 10 мы ехали вроде. Пообщайтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Я Кирюш Манчик. А вы?
0: Тоже до вас звонился вообще первый раз за 2 года.
2: Прикол.
0: Меня Иван зовут, Нижний Новгород.
2: Иван Нижний, да? Вань, ну ты знаешь тему. Мы сегодня про счастье разговариваем. Ну, кто-то вот на море съездил и счастлив был, пипец, там, полные штаны. Кто-то баню достроил, дом там. У тебя что-нибудь, может, есть оригинальное?
0: Короче, в 22-м году.
2: Так.
0: Вот. Ну, так судьба сложилась, то, что попал в места не столь отдаленные.
2: Ага, так, поехали.
3: Ну, ты это там просто подставили, да, на самом
2: деле? Ты связался с не очень хорошей компанией,
0: правильно? Нет. Нет, я за свое.
3: А, так, все, ладно. Первый раз я это слышу вообще.
2: Ты первый человек, да?
3: Да, кто признался. Угу. Да.
2: Так, и что?
0: Ну, вот спустя 5 лет подал на УДО.
3: Ага.
0: Вот. Ну,
3: и одобрили.
0: Судья то, что... Да, она одобряет. Я помню, я спускаюсь по лестнице, а у меня ноги ватные прям.
3: Ага. И ты
0: вот
3: типа
0: это
3: вышел?
0: Было вообще прям круто.
3: Ты вышел, и ты вышел. А сколько после УДО, через сколько выпустили?
0: Через 10 дней.
3: И ты типа вышел и такой, и все, я на свободе.
2: Вань,
0: да,
2: ну что,
3: хорошо себя будешь вести теперь?
0: Ну, так я уже себя хорошо веду.
2: Молодец.
3: А у тебя была ждуля? Ждуля была?
0: Ну да, все нормально, дождалась.
3: А, нет, это именно твоя.
2: Наверное, его вторая половинка ждала. А скажи, что ты первым делом сделал, когда вышел?
3: Макдональдс пошел.
0: Макдональдс, я его застал вот перед вот этими всеми событиями.
2: И вточил там, вот, да, Биг Мак.
0: Буквально через 2-3 недели его закрывают.
3: О, блин, видишь, я пошутил, что он в Макдональдс пошел, потому что это как-то так наивно было бы по-доброму, а он реально в Макдак пошел.
2: Вань,
3: блин,
2: ну ты можешь как-то вот напутствие сделать людям, чтобы они не попадали туда, вот как-то...
0: Что сказать?
3: Живите по совести.
0: Ну, я, знаете, как считаю, то, что в жизни каждого человека... Должно, грубо сказать...
2: Должен скажешь, должен отсидеть.
3: Случится все, да.
0: Нет, не обязательно, нет. Чтобы, если у человека мозгов нету, то через какое-то дерьмо ему надо пройти.
2: Ага.
0: Чтобы у него они появились. Ну, по-другому вообще никак.
2: Вань, ну здорово, что ты так критически к себе относишься. Ну, как бы не пытаешься прикрыться плохой компанией.
3: Да,
2: не
3: сказал, что за свое,
2: мы
3: а
2: все,
3: то
2: мы все оступаемся.
3: Да меня там подставили, я это вообще рядом стоял просто. начинается вот это. Ладно, давай.
2: Все,
3: пока.
2: Молодец, дай бог, что ты встал на путь исправления, да. Так держать, Иван.
3: Итак, я немножечко перепутал. Новая Зеландия, она с другой стороны Австралии, до Папуа-Новой Гвинеи недалеко. Ну, в общем, и туда тоже никто не ездит.
2: Туда, говорят, можно поехать и умереть, тебя съедят.
3: Папуа-Новая Гвинея?
2: Да.
3: Короче, от Индонезии до Австралии там типа 2500 километров, то есть как вот, как до Перми долететь, ну, как я и предполагал, часа два. А вот Новая Зеландия, там да, там далеко, там 8000 километров, это надо всю Австралию оплывать.
2: Кто был в Новой Зеландии? Напишите, пожалуйста, в соцсетях, расскажите, что там вообще?
3: На катере не доедешь, перепутал я.
2: Ну ладно.
3: Ну, Папуа-Новая Гвинея хотя бы. А то все на Бали, на
2: это
3: Бали.
2: Это один из рекордных выходов, смотри, 11 минут.
3: На Бали. Вам что там? А сколько до туда лететь?
2: До Бали? Да много. Вот часов 8, я ж не помню. Там да еще
3: больше, наверное.
2: Там еще пересадочка там всякая.
3: Ой,
2: такая.
3: До свидания. Ужас.
6: В выходные Новое Радио превращается в выходное.
7: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: количество вагонов. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве рейсов, срок, мест и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Новое радио.
12: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand.

0: Так, ну не будем сейчас выходить, потому что мы прошлый выход, 15 минут сидели. Давайте еще одну песенку и выйдем. Тем более мы давно Smokey Mo не слушали, что-то сильно захотелось. Вот. Такая песня приятная, это Beanie Man Street Life. Особенно там поется вот о том, что ты можешь быть вообще крутой, но вот надо вот, чтобы девчонка твоя, чтобы у нее все. Вот. Если она плачет, зачем смысл, что ты крутой вообще?
1: Если она плачет, зачем смысл, что ты крутой? Джейсон Стэтхэм.

0: тебе, по идее, должна нравиться эта песня, потому что это такой легкий драмчик же.
1: Мне нравятся и другие песни Smokey Mo. Немножко я там слушаю парочку буквально. Mm-hmm. Я прочитал, что он его называют хранителем традиции русского рэпа. Smokey Mo, ты слушал, да, ты про такое? Чего? А он суровый такой же, как и в песнях? Или он нормальный, веселый?
0: Он серьезный.
1: Серьезный,
0: серьезный, да. Но он не без прикола, но серьезный.
1: Ну ладно.
0: Ну, такой он, типа. Такой.
1: Что-то я прям реально зачитался его биографии, пока звучала песня. Когда-нибудь, цитата, когда-нибудь мой внутренний голос замолкнет, и я смогу жить. Ну, типа, нормально. Ага. То есть вот эти вот муки творчества.
0: Я думаю, что у Смоки у него прям в голове там, конечно, метафора на метафоре. Просто они постоянно переплетаются друг между другом, потому что, ну, тяжело быть, типа, совсем на приколе, когда у тебя постоянно там какие-то мыслительные процессы.
1: А скажи, рэпер, вот, он может вырасти настоящим...
0: Нормальным человеком.
1: Нормальным человеком. В нормальной семье. Типа, ну, папа, да, мама.
0: Конечно. Нет? А почему нет?
1: Просто я вот так посмотрел интервью Влада Валова, он же шеф. Да. И как будто бы вот рэпер, настоящий хип-хопер, он должен вот обязательно прохавать с низов.
0: Да, ну,
1: типа это... там на улице всю жизнь там провести.
0: Это знаешь, что... как Рик Росс. У него же была, который вот Рик Росс... Every day I'm hustling, hustling, mm-hmm. который там в треках все время читал про то, что он там с улицы, с низов поднялся, а потом оказалось, что он вообще из золотой семьи, там, и у него все всегда было.
1: Вот они должны прожить это все, или может быть лирический герой?
0: А может, почему нет?
1: Просто такой рэпер жесткий поет, читает там про жизнь, улицы, мы выживали как могли, а там приходит он молодой, там дома мама, ну, папа, да. Он... мама учительница, папа там на стройке там работает. Ну, вот, хороший, полный себе младшая сестренка.
0: Например,
1: есть.
0: Оксфорд закончил еще, да?
1: Ну, или так, ну, или Оксфорд.
0: Да, был такой рэпер.
1: Но этот человек не особенно так давил на тему неблагополучного детства.
0: Это правда.
1: А вот которые там,
0: все
1: там, что, мы выживали как могли.
0: Я не думаю, так или иначе, рэп это... Ты можешь, типа, в рэпе быть тем, кем не являешься на самом деле. То есть, такое часто было. Знаешь, раньше в нулевых, в 90-х, там, в начале нулевых, вот именно трушность была важна. Типа, если ты там читаешь про бабки, про тачки, но у тебя этого ничего нет, то ты лох, типа. Ты не трушный, и тебя не уважает никто. Но, тем не менее, спрос на это был. А сейчас, так или иначе, все обернулось так, то, что всем про эту трушность неинтересно уже слушать. Все хотят про тачки. Ну, сейчас вроде возвращается обратно тренд, вот, читать там про какую-то реальную жизнь. Но был тренд на то, что наоборот все
1: попало. Жизнь? Просто с утра пошел на работу, да, да, да. Ехал
0: мамка
1: на автобусе.
0: Заставила делать уроки.
1: Да. Потом с работы пришел в магазин, да, по пути заскочил домой. Жена встречает обед на столе. Дети пришли из школы, потом легли спать.
0: Да, да, да. Вообще не обязательно, мне кажется. То есть это такое, ну... Ты как накидываешь на себя этот костюм просто и живешь в нем. Поэтому...
1: Ну ладно.
0: Нет. Ну, то есть ты мог бы быть рэпером вполне спокойно.
1: Да.
0: Хотя, судя по твоему как раз детству, ты должен быть рэпером, по идее.
1: Я вырос на окраине рабочей Липецкой.
0: Липецкой, да. И там, так что у тебя там на рэп бы набралось вполне, но ты, видишь, выбрал другое. Вот у нас, видишь, у нас музыка про реальную жизнь опасную, гангстерскую, это шансон была. И вот ты выбрал эту стезю больше, шансонье.
1: Да.
0: Хотя мог бы сейчас бы быть рэпером успешным. Хотя, ну, я не знаю, пустили бы тебя с такой прической в рэпера.
1: Я в костюме выступал.
0: В костюме, да.
1: В галстуке.
0: В этих красных штанах, как команда КВН Иркутск Государственного университета. Так, ладно, у нас уходим на паузу. Через 10 минут Сократ, который был на концерте Канье Веста в Стамбуле. Буквально лишь 45 минут будем говорить про это и минуту про его концерт.
1: Да у Сократа классные песни, ёпарасоте, и голос.
0: А у Кани?
1: Да Кани, да. Мы про это должны поговорить. Да, расширить про... аудиторию Кирилла.
0: Про это мы уже миллиард миллионов раз.
1: Я вообще считаю, что этот человек должен собирать уже арены с таким талантом. Ну, я про Канье Веста.
0: Да, про Канье Веста.
1: Кирюх молодец.
0: Что-то я так угорел с этого мема, типа, концерт Канье Веста, концерт Юрия Лозы. Типа, там показывают люди, и вот это земля. А там просто люди. Нет, это земля, она просто обычная сцена.
2: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.
11: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1. Кирилл Калинин, рейтер на базе нового радио «Суперхиты», суперновинки на базе. И у нас сегодня в гостях человек, который был на концерте Канье Веста в Стамбуле.
3: Это единственное, чем он запомнился в инфополе.
2: Да, он был, и к вашему несчастью это оказался певец Сократ, поэтому Сократ, привет!
4: Привет, да. Привет всем!
3: Ой,
4: привет.
3: Смотри,
4: у него всем.
3: Обработка, а как ее выглядит? Понажимай там какие-нибудь кнопки, Кирюха.
4: Здесь у вас одна крутилка, нет, и больше нету.
5: Вот
4: ага, дабл, эхо, оп, все. А, еще сэмпл дилей.
2: Фига он разобрался с ней сразу.
3: А ты что, с музыкой каким-то образом связан? Откуда ты знаешь?
4: Немножко жарю, да.
2: Чтобы ты понимал, нам ее на днях приходилось отключать из розетки, потому что мы на эффектов там накидали и ничего не могли отключить обратно. Там какие-то лупы были уже, короче.
4: Ну, пацаны, я же серьезный музыкант.
2: Ну ладно, давай к самому главному. Ты все-таки был на концерте у Канье Веста.
4: Давай, самому главному, да.
2: Ты видел вот так Канье Веста, практически вот руку ему пожал.
4: Ну, на самом деле, да, на расстоянии вытянутой руки. Я бы хотел сказать, что завтра, 20 июня, в клубе «Урма».
3: Быстрее, перебивай его.
4: Нет. Каждый из вас может оказаться также со мной на расстоянии вытянутой руки.
2: Ну, там, да, скорее всего, будет маленький клуб, поэтому и мало народу, поэтому вполне себе рукой можете дотянуться.
4: Да, клуб примерно как плюс-минус, как его сфера, которая была у него на концерте.
3: Быстро еще раз проговори. Завтра клуб как называется?
4: Клуб «Урбан».
3: «Урбан».
4: Да, в 19:00 сбор гостей. Концерт сольный, первый мой сольный концерт.
3: Какие удивления ждут слушателей
2: на концерте Канье Веста в Грузии?
3: Да.
2: Или он уже был?
4: Смотрите, я купил глобус.
3: Красава. Теперь ты знаешь, где Новая Зеландия.
4: Я буду жестко хайповать на своем концерте.
2: Глобус. Хорошо, что ты не географ, потому что иначе бы ты этот глобус что?
3: Пропил.
2: Да.
3: Какая кинематографическая шутка, видишь, у нас?
4: Браво.
3: Спасибо. Давайте поаплодируем.
4: Вы
3: все,
4: потихонечку начинаете развиваться и превращаться в очень качественных
2: литературное
4: интеллектуалов.
2: Литературное шоу у нас, конечно.
4: Не зря Хабенский к вам в гости приходит, вы хотя бы
3: будет
4: что-то начинаете знать.
3: Будет ли фит с певицей Лерой популярной?
4: Нет, Леры на этом концерте не будет вообще.
3: Обалдеть.
4: Она будет в зрительном зале, и причем я искал, купишь сама билет.
3: Ну, правильно.
2: Ну, конечно, надо отбивать. Ты в Турцию летал.
4: Что, будут новые песни, которые я никогда не исполнял, новые премьеры из моего собственного, как говорится, сочинительства. Плюс к этому я посвящу блог такому проекту, как «Шоу Маска», и я исполню несколько
2: «Шоу
4: песен».
2: «Шоу Маска ООН».
4: Совершенно верно. Просто пока посиди, помолчи.
2: Да, я помолчу, ладно. Но тебе должен был понравиться каламбур.
3: Ты не понимаешь, у меня в голове именно это и было. Я тебе клянусь.
4: Так мы, Кириллы, мы
3: посиди пока, игрушки там. Собирай лего пока.
4: Я планирую очень сильно кайфануть на этом концерте.
3: А зрители кайфанут?
4: А это не важно.
2: Видишь, Лера не будет выступать. Вот. Он решил рискнуть. У него был шанс собрать весь клуб «Урбан», если бы Лера еще выступала. Но он такой, я выступлю один. И вот завтра будет выступать там... Сколько билетов продали?
4: Опасения, конечно, присутствуют. Ну, там процентов 90 уже продано. 10% осталось от всех количеств мест.
2: Процентов 90, при том, что 85% прошло в Писоном.
4: Да, 100%. Причем просто сначала сказал, что Лера будет, все купили билеты, а потом сказал, блин, извините, Лера не будет.
3: Ну, она фактически будет, просто...
4: Ну, я не врал. Вот.
3: Ну, а еще какая-то хореография, ты будешь танцевать?
4: Нет, ни в коем случае. Нет, все,
2: вообще не будет.
4: Только я, только мои мысли, только моя музыка.
2: Короче, максимально эгоцентрический вечер решил провести.
4: Нет, это не про эгоцентризм, это про любовь к музыке. Если в зале найдутся люди, которые разделяют со мной эту позицию, что музыка первостепенная, а потом уже все, мишура, то я буду счастлив. Для меня музыка всегда важнее всего остального.
3: Ну, ладно, Киришман, хорош.
2: Реально, уже надоело, честно говоря.
4: Я хотел бы сказать, что я вас очень сильно всех люблю.
3: Я пишу музыку, которая идет у меня от сердца. Я благодарю Бога за то, что...
4: Я хочу сказать спасибо своей маме.
3: Давай.
2: Обязательно.
4: Не, по-прежнему очень плохой микрофон, он плохо работает вообще.
2: Отключи эту штуку из розетки просто.
4: Она не, она такая.
3: Приходит артист и говорит, ну там сам отключи что-то, там надо профиль поменять просто.
2: Может, тогда артист виноват.
3: Да поставь нет, Сократа окей. Песню ладно. Какую-нибудь, я тебя умоляю. Пусть люди
4: поставьте новую песню, недавно вышла, «Искра» называется.
2: Подождите, вы мне мозги не делайте с утра, мы про Канье Веста общались с вами.
4: Я пытался его увести,
2: вы мне вот это вот все с утра, мне зачем мне эта вот информация?
4: Ладно, что ты хочешь слышать про Канье, давай, расскажи.
2: Смотри, ну, во-первых, ну, блин, я не придумал вопрос. Тогда ладно, давайте.
4: У тебя 3 секунды, давай, раз, два.
2: Он настоящий?
4: Ты что? Вот это ты решил придумать? Вот это единственное, что тебя интересовало?
6: Мне

0: хотелось бы спросить вот у Сократа, как тебе песенка, которая сейчас играет в эфире, нравится ли тебе?
1: Эту песню я люблю, безусловно.
0: Вообще.
1: Это кайф, это
0: мне,
1: кайф.
0: Мне понравилось, у тебя Reels, я даже поставил там лайк и ха-ха-ха написал.
2: Даже лайк поставил.
0: Нет, так, что он в какой-то момент выкупил вообще единственную часть шоу на концерте у Kanye West, что он в первую долю припева всегда салют делал. И Сократ в какой-то момент настолько это выкупил, что просто играет песню, Сократа снимает, он говорит, смотри, вот так руками делает, и там салют начинается. Это было смешно.
1: Но предыстория к тому, что я выкупил про эти салюты, это, кстати, не всегда в первую долю припева, это абсолютно в рандомных местах.
0: Но ты чувствовал,
1: но
0: все равно,
1: я чувствовал по музлу, и типа ощущение, вот я бы по-режиссерски вот сейчас здесь бы бахнул. И я такой, раз, два, три, четыре.
0: Вот так делает, и там салют.
1: Но почему я это делал? Потому что через 15 минут концерта мне стало дико скучно. И я смотрел футбол, финал ПСЖ.
0: На концерте.
1: Да. У меня тоже есть, кстати.
0: Неужели у тебя не было ощущения, что там 120 тысяч человек, и вот все как в один голос сплелись, вот так вот? Не было какого-то такого?
1: Во-первых, это абсолютное вранье, что там было 118 тысяч. Угу. Это чушь полнейшая.
0: Может, билетов столько продали, с перекупами посчитали.
1: Я был на концерте Coldplay, Beyonce, Bruno Mars.
0: Давай, порти дальше нам настроение.
1: У Coldplay самое большое, что я видел из всех этих концертов, это было 69 тысяч человек в Милане.
0: И там больше
1: и
0: было.
1: И вы не представляете, насколько это больше. Я считаю, что у Kanye West от силы было человек 50 тысяч.
0: Человек 50.
1: Максимум. Это мы сидели прям в линии перед танцполом, так называем. Во-первых, сфера забирала там 25-30% от всей территории танцпола, потому что аппарат стоял, там определенные кольца и так далее. И весь танцпол был пуст. То есть они близко стояли к сфере, а по бокам было очень свободно. А посадка непосредственно самого стадиона, вообще я загуглил, я говорю, сколько максимум может вместить этот Олимпийский стадион Стамбула. Написано, что максимум 79 тысяч со стоячими местами. То есть это бредня.
0: Может, кто-то еще это там... Может, они все население планеты, типа, еще посчитали вот этой, которой, на которой он выступал.
1: Да. Там же есть где-то люди еще.
2: Какие минусы?
0: Но говорят, что он, типа, не разговаривал между песнями. Мне это как кофе. Это должно было быть?
2: Что
0: он стоит такой на планете Земля и такой, йоу, кто с Москвы?
1: Да не, меня это как раз-таки меньше всего интересовало. Я понимал, что вайб Kanye West определенный, он несет за собой какую-то культуру, он не обязан ни с кем общаться. Да, он гениален, маркетолог, он очень качественный саунд-продюсер, который создает реально крутое, необычное музло, за что я его, собственно, и уважаю, и почему я поехал.
0: Он же первый автотюн в рэп внедрил, ты знал вообще, что он первый начался?
1: Говорил, что необычное музло, за что я его, собственно, и уважаю, и почему я поехал.
0: Он же первый автотюн в рэп внедрил. Ты знал вообще, что он первый начался?
2: Ты же говорил, что Шер.
0: Нет. Шер

0: схренили.
1: Нет, это я уже в Москве был. Лично меня бы избили.
2: Такие только у мэра были.
3: Это насколько, типа, ты стараешься ночью не палиться идти, а у тебя подошва это предательски светится. И видно, как ты
1: идешь. Поэтому я носил клёш.
3: Да-да-да.
1: Короче, меня на этом концерте расстроило, жестко расстроило качество звука. Mm-hmm. Это невозможно было плохо. То есть такую музыку рэп должен качать. И его музло я, если включаю в машине, это всегда круто. Но там сильно не постарались ни техники, ни... Почему ты не сделал перед стадионом, не пересобрал свою музыку? Ты же включаешь просто минусовку. Да, у тебя там стоят два клавишника. Кстати, были два живых музыканта, которые интродукции играли все. Но пересобери ты отдельными дорожками, господи. Выведи ты барабаны по-другому.
3: Да, видишь, он на харизме хотел выехать, видимо.
1: Да, ну харизма... Блин, я, знаете что, я сильно смеялся, когда услышал такую фразу или прочитал, что... А вы видели его взгляд? Вы видели его взгляд? Как он смотрел? Сколько у него боли? А там, короче, вот такие две полоски были экранов.
3: Ага.
1: И там, кроме взгляда, типа, ничего не появлялось. Ну, картинка такая, типа, стиль, йоу, вайб. И, а я смотрю на этот взгляд и смотрю, думаю, да как же тебе пофиг вообще? Я не, господи, сколько в этом взгляде смысла?
3: Он
1: сколько...
3: начинает искать, да, хоть что-то за эти деньги.
1: Нет, все просто... Кстати, реально мнения разделились. Кто-то жестко восторгается, кто-то жестко это засирает.
3: Ну вот Эви у нас, она вообще говорит, лучший день в моей жизни, ведущая вечерняя.
1: Просто эти люди не ездили на концерт, наверное, Coldplay или Bruno Mars.
3: Да, и не ходили, да, вот. И, не, есть, и ну, на концерт Флорайда не ходили.
1: Возможно, это ее, кстати, первый был концерт. Там был один очень крутой момент, когда весь стадион жестко заорал прям его песню. Я такой, вау, вот это
3: когда
1: круто.
3: Он Silver Night начал петь, да?
1: Да.
3: Расскажи по бабкам, сколько вышло, если не секрет? Все с самолетом и с билетом вместе? Потому что я считал, что на концерт в Грузию слетать, это мне 1150 в 200 выйдет.
1: Смотри, билет на самолет стоил порядка что-то 28-30 тысяч.
3: Туда-обратно.
1: А, да, но я летел со съемок из Таиланда, поэтому у меня вообще сломалась вся логистика, но я знаю просто, сколько это стоит. 28-30 тысяч стоил на Туркиш до Стамбула билет на самолет. Мы покупали достаточно дорогой билет из всех существующих на этом. Мы взяли трибуну, самую близкую, к центру. И, соответственно, там не было мест, ты просто приходишь, это твой сектор, это твоя трибуна. Ага. Где хочешь, там и садишься. И, он стоил 40 тысяч рублей.
3: Офигеть.
1: Вот все танцполы сильно дешевле, там за двадцатку можно было взять.
3: Это на 20 тысяч рублей меньше, чем на концерт Вани Дмитриенко.
1: Серьезно?
3: Да нет, но у него там были, знаешь, меня удивляют, випки иногда выкладывают 500 тысяч рублей.
1: Не, ну, випы я в Стамбуле не смотрел, наверняка там тоже какие-то большие суммы. Ну, и гостиница стоила сутки, двое, что-то мы вот взяли.
3: Короче, в сатен можно было уложиться.
1: Абсолютно
3: вполне.
1: Легко, да. Я не знаю, кто там называл 200 тысяч, что они делали, потому что вот мы вдвоем с другом взяли номер, дали за это 30 тысяч. Вот по 15 еще. Итого
0: с другом
1: 15,
0: жил, да, в номере?
1: 15, 40, 55, 20, 75.
3: Нормально, 75 недорого. Тысяч. Ну, все, да,
1: то есть это было возможно. Но я еще раз повторюсь, что... Мое отношение к нему было сильно выше, чем я получил на концерте. Я просто понял, что я по-прежнему буду его уважать, я по-прежнему, как музыканта, я по-прежнему буду кайфовать от его музыки, но на концерты я его больше никогда не поеду, потому что для меня это... Он не лайф-артист. Это совершенно другая культура, другие смыслы, и это мне не близко. Это про обертку и про... культ личности, а я такое не сильно люблю.
3: Ну вот Флорайда на концерте там вообще такое выдавал, конечно. Там вот видно сразу, что он же как клубный МС начинал. И видно, что он вот прям весь стадион, он прям качал, как будто вот для каждого.
1: Да, да, энергия, безусловно, важна.
3: Но были проблемы. Половина песен он как будто под плюс просто рот открывал 100%. За минусом.
1: Это тоже меня расстроило. Там очень много же у него дуэтов есть.
3: Да.
1: И он просто, в общей сложности простоял, наверное, 35% концерта с опущенным микрофоном. И просто мы слушали какой-то трек под плюс.
3: А будешь ли ты завтра стоять на концерте с опущенным микрофоном? На своем концерте в клубе «Урбан», где в 19.00 на начнется уже сбор гостей и там сакран.
0: Новые песни, целый блок, посвященный маске будет, да. Ребят, все эти Kanye West ваши, сходите на Воровайк один раз, и вы поймете, что круче ничего быть не может.
1: Они, кстати, будут на моем концерте.
0: Вот еще один повод.
1: Ложь ведь нормально воспринимается в вашем утреннем шоу.
0: Вообще, мы на этом и строим эфир.
3: Да.
0: У нас Сократ в гостях.
3: И после рекламы сразу послушаем песню «Искра». Или «Искра».
0: Искра.
3: Искра.
1: Искра, по-моему.
0: А знаешь, как проверить, как правильно?
1: Я ни разу не слышал, что это говорят «искра». Я всегда «искра» слышу.
0: Правильно, «искра», проверяешь на слово.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: УГ не пройдет. Новое радио.

0: Не, ну главное, что по подъездам не шарится.
1: Да ладно, как поет поросенок, а? Какой же голос? Ну это просто все от природы.
0: Поросенок?
1: Да.
0: Вы так...
1: Ну он розовенький, потому что...
0: Подождите, мы с друзьями, когда вот у нас прям дружба, мы прям... Ну, не поросенок друг друга.
1: Так это я в эфире, так, а за эфиром мы, ты, слышь, там, упы, там, сюда иди, там, туда-сюда. Понятно. Так, что по маске-то?
2: А что по маске? Все хорошо, я суперфиналист, почти победитель.
1: Расстроился, что не победитель?
2: Нет, мое главное счастье было, что мне удалось спеть все песни.
0: Я кто прям... там первое место занял? Тимур Родригес?
1: Ведь вокал в твоей жизни это самое главное, и та музыка, которую ты даришь своему слушателю, правильно ведь? Я правильно понял
2: сейчас
1: тебя?
2: Сейчас мне Наташа опять напишет, что мы душнили.
0: Маска, я просто не смотрел, это шоу, где типа человек поет в маске, и судьи должны угадать, кто под маской.
2: Да, да, да.
0: А у тебя не происходил такой момент, что ты типа пел, снимал маску, а они такие, а кто это?
2: Ты знаешь, в моем случае, к сожалению, меня отгадали с первой же передачи и тянули это до конца.
0: Потому что ты типа единственный, кто там пел лучше всех, да? И они такие, ну это Сократ.
2: Я думал, меня не угадают, вообще не угадают. Очень сложно будет угадать. И проходит буквально там 30 секунд песни. Сократ!
1: А потому что маску надо было надевать.
0: А может там подсказывали? Да, они только через 30 секунд поняли.
2: И причем через 30 секунд только поняли. Знаешь, сфотографировали мое лицо в Google.
1: Да-да.
2: Кто? Распознаватель картины.
0: Подожди, а в каком образе ты пел?
2: Я был в образе суриката.
0: Ага.
2: И у меня была история, что я сын Филиппа Киркорова. Я придумал, что я Сурикат Филиппович из Африки. Он приезжал на гастроли. И вот я весь был в стразос такой, в очень красивом костюме. И разгонял эту тему, и благополучно все это поддержал.
1: Сгулись какой-то, расскажи там, что жарко там в этом во всем.
2: Ну, на второй передаче, на третьей я чуть не потерял сознание прямо на сцене, потому что кислорода в маске вообще нет.
1: Вентиляторы там есть какие-то?
2: Нет, в моей маске не было вентилятора, потому что она была как шлем от мотоцикла, максимально близко прижата к твоей голове. И отсутствие туда же... Ну, во-первых, клаустрофобам вообще не стоит никогда туда
0: ходить. А как звук-то выходит для пения?
2: А звук у нас, микрофоны плотно к щеке, вот так вот сразу же прижаты, и, соответственно, мы в него говорили, пели.
1: Реально, чуть не потерял сознание?
2: Да, был очень жесткий танцевальный номер, я почему-то решил, что я должен танцевать, и все это зачем-то поддержали. И после номера я уже стоял на обсуждении, понимая, что у меня выключается свет, но я потихонечку как-то себя подловил, начал глубоко дышать.
0: Ужас.
2: Это физически страшно собой, тяжело.
1: А все знаешь ради кого? Ради своего слушателя. Ведь...
0: Господи.
1: Ну, прикинь, Кирюха, каждый артист приходит, начинает эту телегу проталкивать про вот это, от сердца, вот это, то-се. Ну, уже, невозможно.
0: Я вообще так не говорил.
1: Ну, просто я говорю, скажите, что ради баблеров все делают. Нет, сидят.
0: Так там бесплатно, ты че, мы бесплатно страдаем. А почему
1: вообще непонятно?
0: Да это сейчас кинули фотку, как ты в сурикате, но тут костюм совсем не Филипп, костюм Лэнса из GTA Vice City, или как там это, что-то такое больше похоже.
2: Не, ну я был такой в леопардах, в голубом костюме.
1: Ну в своем пришел.
0: В своем, да.
1: Только маску надели и все.
2: Я был эффектный персонаж.
0: И ты типа, а финал кто выиграл?
2: Финал вы... Ну, мы были в суперфинале. Я, Полина Гагарина и Дима Журавлев. Я занял третье место. Меня жюри слили. Всем привет.
0: То есть, Даша, при том, что в суперфинале был Дима Журавлев, ты все равно третье занял, да?
2: Такой удар! Причем вот эту фразу «Да прикинь!» мне сказал Дима.
0: А первое место Полина заняла.
2: Да, нет, все круто вообще.
1: А за кулисами-то вы знаете, кто из вас кто?
2: Нет, конечно.
1: То есть вы вообще... А как это вас разводят?
2: Жесткая конспирология. Тебя забирают на отдельной машине. Ты перед Мосфильмом надеваешь сразу же маску и худи на голову, чтобы тебя никто не узнал. Внутри павильона ты обязательно выключаешь.
0: Но тебе не надо было называть. Тебе не надо было худи надевать и маску, чтобы никто не узнал.
2: Да,
0: ты просто прошел через главный вход, да.
2: Зашел.
0: Либо жюри. Да, он еще спросил, я Сократ, извините, куда здесь проходить?
2: За что? Не-не, я в зале посидел, в массовке похлопал. О, мой номер, пойду.
1: И через них прошел вот так.
2: Да, конспирология там жесткая. Ты не можешь выйти в туалет без администратора, который тебя должен сопроводить в определенное время, чтобы не пересечься с кем-то другим. То есть маски всегда на твоем лице. На репетициях ты сразу же в костюме. Даже команда, с которой ты работаешь на репетициях еще до съемок, никто не знает, кто ты, потому что ты выходишь к ним точно так же в костюме и общаешься через измененный сразу же голос. То есть нет такого, что тебя хотя бы по голосу слышат.
0: То есть ты вышел и такой: извините, можно пописать?
2: Ну типа я выхожу: а, простите, пожалуйста, а вот в этой сцене я куда расхожусь? Направо
0: там прям настолько все где-нибудь типа не понимают ничего. То есть, если ты выйдешь просто в усах и сомбреро, и они такие, кто же это, мы не понимаем. Не, настолько их там легко запутать. Что
2: даже участники команды, они им же самим в кайф играть в эту игру. Угу. Они тоже разгадывают, им интересно, предположения какие-то. У них нет никаких имен, за исключением редких каких-то случаев, когда, ну, крайне тяжелый номер, и ты должен, там, артист должен приехать на постановку заранее. И тогда, понятно, там, ну, балет тогда знает, кто ты. Потому что нужно развести этот номер, чтобы было круто в эфире. Но это крайне редко происходит. Обычно тебе присылают видео и говорят, вот завтра на репетиции мы танцуем вот это. И я как идиот около телевизора включал с телефона видос на телек и танцевал вместе с балетом, глядя на телевизор, выучивая движение.
0: Прикольно. Офигеть, такая подготовка серьезная.
2: Не, там все серьезно. Вообще.
0: И что, тебе понравилось?
2: Я сильно кайфанул. Это одно из самых ярких моих приключений в жизни. И ты вот, когда выходишь из этого проекта, это как потеря некоторого такого лагерного воспоминания. Знаешь, что такое только что был в лагере. Ты на протяжении 3,5 месяцев чуть ли не каждый день пашешь во имя этого проекта и качественных номеров. И отдельное, конечно, спасибо это Юлии Сумачевой и Тимуру Вайнштейну, которые так круто относятся к созданию этого детища. Это действительно серьезнейшая работа.
1: Угу. Ты же был на многих проектах разных, и знаешь, да, насколько разнится все. Где-то организация так себе, мягко говоря.
2: Не, здесь вообще все с любовью. На здесь каждый радио, человек занимается, да, своим делом, и он горит этим. То есть нет выключенных или тех людей, которые просто приходят на работу, как вы, допустим, да?
0: Да, нам вообще турбо.
1: Извините, мы тебе воду дали. Алло. Заботы окружили. Да,
0: спасибо, что позвали вообще.
1: Да, из-под крана, но тем не менее принесли же.
0: Да. Опять микрофон.
1: Тебе из-под крана некоторым даже не из-под крана достается.
0: Кирилл, опять все сломалось.
1: О, у тебя микрофон упал, Артем.
0: Нет, он прям сломался.
1: 32 года. Все, ну, а это Райтраун сломал микрофон.
0: Да этот пантограф надоел ломаться уже, а как его прикрутить-то?
1: Ну все. На колени вставай и веди.
0: Он не держится, я уже на коленях вел. Ну буду вот так как-то, если вы трансляцию...
2: Это ты проштрафился когда-то, да?
0: Если вы трансляцию смотрите, видите, насколько это странно сейчас выглядит. Потому что... Нет, я тебе тоже
1: вот
0: говорю.
1: Что-то, да?
0: Я там что-то хрустнуло и потом так стало.
2: Так, пока они занимаются микрофоном, друзья, кто только что к нам присоединился, два.
0: Кнопки-то у меня работают.

0: еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.
15: Новое радио.
16: А Кирилл сегодня мой спич про компьютер разогнал, а мы сейчас с Сократом вообще с кайфом про компы поговорили, и Никита стоял, слушал. Про компы.
17: Не, я просто у Кирюхи спросил, как сблизиться с Рейтрауном, как найти с ним
16: язык. Через Канивеста ты уже подобрался.
18: И Сократ вчера всю ночь изучал видеокарты, какие, сколько стоит название.
16: Сам ничего не понимаю. Он сказал там что-то, так, у меня это NVIDIA, вот это вот.
17: И которое, 50 там что-то
18: 750 гигабайт.
16: А еще и про доту мы такие, он такой, я еще с Варкрафта, я такой, а я как раз Варкрафт. Откуда ты все знаешь?
17: Так я старый же.
16: Давай ставить песню Лера.
17: Тогда. Давай, сегодня премьера песни моей супруги.
16: Да,
17: потому
16: что настолько близко подобрался.
17: Называется она «Вополе», пацаны, вы ща кайфанете.
18: Как называется? Говорят, там непривычное звучание, Артем, поговаривают, что тебе понравится даже.
17: Эта песня вообще не стандарт во всем.
16: «Вополе» слитно пишется?
17: А, раздельно.
16: А,
18: да, знаменитое слово «Вополе».
16: Но вдруг, я не знаю.
17: Это что за песня?
18: Это итальянский курорт.
16: Сейчас приходится поддерживать микрофон рукой, но тут сказали, все, сейчас уже насколько быстро все делается. Я просто в эфире так сказал, а техник уже пришел и сказал, я сейчас все поменяю.
17: Кстати, мы упустили очень важный момент.
18: Да,
17: нам нужно всем передать привет Наташе. Она слушает и переживает, что мы о ней не вспоминаем.
18: Да мы только и трещим за эфиром про Наташу.
17: Мы помним
18: да.
17: о тебе,
18: про Наташу. Компьютер и Наташу.
17: Да. Привет, Наташа.
16: Вот смотришь на обложку Леры в Аполе, и сразу видно, вот приличный человек, успешный. И у Сократа там обложки посмотрите.
18: Какой-то шрифт у нее для релиза, там какой-то готический, что ли.
16: Костюм вот этот вот.
17: Все бабки в нее, все бабки.
16: Ну, конечно.
17: Я так как-нибудь.
16: Ну, ничего, когда-нибудь.
17: Да давай, включай. Премьера песни, Лера.

0: Кирилл Сократ, знал ли ты, что твоя жена так умеет?
1: Погоди, сейчас самое важное.
2: Тихо, тихо, погромче.
1: Навали музла!
0: Ну, это так уже для прикола, просто оставили, что там было. А, подожди, слушай, ну так смотри, Лера уже поняла то, что музыка, которую вы делаете вместе, на ней не заработать. Она это уже поняла, поэтому что мы ждем? Ждем уже фит с Айсгергертом, а ты все там с кем тусуешься? С Ваней Чебановым там, с этими, с Надаром Ревией. С кем ты там? Она говорит, брось с ним водиться, она говорит, гоу к нам в рэп тоже.
3: Так, значит, послушайте Лерины песни. Она, во-первых, невероятно красоты, неземнейшей красоты человек просто. Песни классные. Кирюха такой же красавчик.
0: Не, он тоже молодец.
3: Голос, тембр вообще от бога у человека.
0: Нет, вот это очень коммерческая песня.
3: Послушайте уже вот эту музыку, я с умоляю, а.
1: Ну, повлияйте на Романа Емельянова. Если вы любите
3: попсу, послушайте вы уже. Да, Ром!
1: Вот. Если вы вообще какой-то вес здесь имеете.
0: Это очень трендово и коммерчески звучит. Я думаю, что это вполне типа может и в чарты какие-то
1: мы
0: залететь.
1: Мы заставим все радиостанции нас поставить ее через... Развитие это через людей, короче.
0: Это,
1: вот как Стас Михайлов стал популярным через людей.
0: А смотри, а ты не хочешь тоже с музыкой поэкспериментировать, какие-то тоже форматы разные попробовать?
1: 100%. У меня даже есть сейчас, у меня есть готовый новый альбом из 12 песен. И он, к сожалению, ну, я не сильно коммерческий, опять-таки, в каком-то контексте популярной музыки в нашей стране, но он такой прям... Там и госпел, и инди-музыка.
0: Ну, госпел это сейчас сильно, да, коммерческая музыка.
1: Да.
3: А ты, короче, романтик. Ты больше вот за трушность.
1: Ну и хорошо. Когда-то я могу побаловаться. Я думаю, я не исключаю этого.
3: Как часто ты балуешься, Кирюшка?
1: Ну, в целом, я мне 37 лет, ну, я до сих пор балуюсь.
3: Надо оставить себе ребенок, вот ребенка, да. Молодого человека.
0: Сильно, да. Допустим, ты офигел бы, вот если, допустим, Лера сейчас такая, вот у меня там Соджи Будда фит выйдет. Или
1: вообще
0: там,
1: без проблем.
0: Ну, вообще, типа, абсолютно в другую сферу.
1: Музыка для того и создана, чтобы мы все время в ней экспериментировали. Когда,
0: да, почему ты этого не делаешь?
1: У меня вообще целая куча стилей в каждой музыке, в каждой песне. Ты просто не шаришь, у тебя такой рэп, рэп.
0: Я же, ты что?
3: Как ты точно изобразил Артема?
1: Ну-ка еще раз. Это Тупак Changes.
4: Я украл твой сон.
1: Я думаю, что когда-нибудь и я зачитаю, потому что я умею.
0: Да ладно, не надо.
1: Да,
0: а, нет, ну правда, нет, мы бы послушали с радостью.
1: Я выпущу рэп под другим неймингом, и ты сильно кайфанешь, и потом типа, не узнаешь, что это
0: я. Будет Диоген, да, или какой-нибудь.
3: Нет, а ты назад в обратную сторону. Потом.
0: Какой-нибудь Таркус там, типа, да,
3: MC там, да.
1: Сократ Таркус, хороший Таркус.
3: Вот, Таркус, видишь?
1: Да. Рэпер Таркус.
3: Да. Встречайте.
0: Рэпер, да.
1: Нет, ты думаешь, рэперов MC. Так объявляют? Встречайте.
3: Наверное. Да. Ну, я думаю, что у рэперов на концерте ведущий есть.
1: Да, там.
3: Следующая композиция пришла с Моки-Мо, когда он гулял по Санкт-Петербургу, тогда еще Ленинграду.
0: Автор текстов Александр Цеков.
3: Да, музыка Кима, слова Михаила Матусовского.
0: И вот это поет. И вот это, ты пианинка играет вот это на фоне. Какая там мелодия была из этого? Песня года.
3: Из песни года. Та-дам, та-дам,
0: та-та-та-та. Короче, нам надо прощаться, Кирилл, спасибо, что...
1: Не хочу с ним прощаться, говорим,
0: до свидания. Вы можете домой ехать к нему, если хотите. Я так домой хочу.
3: Итак, завтра концик в клубе Урбан. Что на флаконе, да, в Москве в 19:00.
0: Под гнётом свинцового купола.
1: Друзья, всех вас жду. Буду рад видеть каждого из вас и особенно вас.
0: Да, ну я же... Но это я, да, я просто не, болею
1: я,
0: завтра.
1: Я Кириллу на «вы».
0: Да,
1: это
0: я болею завтра. Я
3: спасибо, же. Кирилл. Мы, Кирилл, друг другу на «вы».
1: Пацаны, люблю вас. Новое радио.
3: Спасибо тебе. Давайте, ждите вообще. Вы красивые, приятно на них посмотреть.
1: Всегда счастлив к вам приходить, подурить немножко.
0: Наташа, возьмите песню Леры в ротацию. Прям кайф.
1: Пожалуйста.
0: Но вот песню «Искра» можете скипнуть. Не обязательно.
5: Какой засранец. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了。中国汽车是认真的。
5: шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июне. Новый «Хавейл Врегинос» на супер выгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
5: Новое

0: radio.ru. В Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Что опять случилось, что Райтраун продолжил за эфиром тему таксистов? Опять таксисты дорогу перешли Райтрауну, да, или Калинину? Ну да ладно, спасибо утреннему шоу за бодрость. На 6 часов с тобой сегодня, похоже, только Вадим Данилин. И море, океаны, летних суперхитов, суперновинок нового радио. Наслаждайся, всем привет. Привет.

0: Я пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Крем-сода и хлеб, Лачина Тех на Суперхит. В эфире новый пятничный, прекрасный, летний, жаркий. А тем временем, внимание, внимание владельцев айфонов. Айфон, оказывается, снижает рождаемость. К такому выводу пришли исследователи. В регионах, где смартфоны Apple распространялись быстрее остальных, рождаемость среди девушек до 19 лет падала в среднем на 8%, а среди 25-летних на 6,6%. Но ученые считают, что дело не в самом айфоне. Да, зря вы ропщите на айфон, а в изменении образа жизни. Люди просто стали больше времени проводить в экранах, в социальных сетях и за просмотром контента вместо общения друг с другом. Поэтому айфоны здесь абсолютно ни при чем. Возрадуйтесь, скоро продолжим.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов, ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: кому-то.
1: Марибу, Калифорния, суперхит на новом. Ну и в продолжении этой темы, тема Калифорнии и вообще за границей. Внимание всех, кто собирается в отпуск во Вьетнам. С 22 июня Вьетнам изменит правила въезда для туристов, в том числе и для россиян. Путешественникам теперь нужно будет заполнять карту прибытия за 72 часа до въезда на сайте определенном и получать QR-код перед поездкой. Не благодарите за информацию. Дима Урих, Артикасти, Офенбах. Очень скоро в продолжении эфира.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Дима Урик. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Новое на новом.
2: Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись» на новом радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. mus.nuradio.ru

0: «Она моя» Дима Билан, суперхит в эфире нового. Тем временем, внимание, внимание, омега-3, ваши любимые, оказались бесполезны для улучшения памяти. Новое исследование. В эксперименте принимали участие 365 человек от 55 до 80 лет без деменции с низким уровнем омега-3. Половине группы давали каждый день добавку, а другой плацебо. Через 2 года результаты групп не отличались. Также авторы говорят, что миф про пользу омега-3 появился из-за того, что люди, которые чаще едят рыбу, в целом ведут более здоровый образ жизни. Иными словами, вместо всевозможных таблеток ешьте настоящую рыбу. И то не факт, что это поможет, потому что помимо этого нужно вести активный образ жизни, здоровый образ жизни, и будет тебе в старости счастье. Наверное.
1: Реклама.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Данил Михайлов и главный редактор ВК-музыка Сергей Мудрик. А вместе это Fresh Talk. Время недельных новинок наших друзей музыкального чарта ВК. Так что включай громче, открывай новое с новым. А я, Вадим Данилин, скоро вернусь. Я еще

0: новом радио. Fresh Talk. Давно не виделись, очень рад видеть Сергея Мудрика. Хотел сказать Серж, но нет, Сергей Мудрик, главный редактор ВК-музыки.
1: Данил Михайлов, хост нового радио. Дорогой, здравствуй, наконец-то мы столько не виделись.
0: И вот мне тоже приятно вот это приветствие, потому что я думал, Эви здесь уже как-то пропишется, и ты скажешь, ну все, давайте уже будем с Эви тут шашни... А, нет, это не то слово. Перезаписывать не будем. Фрешток вашему вниманию. Летний, сочный, мощный.
1: Да, ну, не буду лукавить. Понравилось мне с Эви вести программу, но мы последовательные люди. Сохраняем наши договоренности и все вот это вот.
0: Ну, в общем, давай скрещать шпаги.
1: Погнали. Ой, не только мы скрестим шпаги. Джиган и Нилетто совместную песню выпустили.
0: Не первый раз, надо признать.
1: Не первый раз, да, но Артика Асти в этот раз не участвовала вот в этом всем происходящем.
0: Она же Сивиль, ты хотел сказать.
1: Ну, да, но называется-то это Артика Асти, тем не менее. «Не умею грустить» называется песня.
0: По Нилетто не скажешь, кстати.
1: Ну, вот она такая задумчивая.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Вока, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

0: Ну, мне кажется, это очень даже форматная песня, и в наш плейлист очень ровненько может запросто встать.
1: Ну, в такой состав как будто обязан.
0: Как будто бы обязан, да. Шалом алейхим, салам алейкум, как говорит Джиган. И мы ему звонить сегодня будем?
1: Нет. Подожди.
0: Хорошо,
1: нет,
0: дождемся, не разгонять коней.
1: Дождем следующего трека. На самом деле и тут сразу сниму интригу. И следующей артистке мы тоже не позвоним сегодня. Мы позвоним через одну песню артисту. Но пока слушаем новый трек певицы Беарвульф. Опять же, сегодня вот начало пока без сюрпризов, но просто новые песни впереди всех, впереди всего в эфире Нового Радио. Всегда у нас первым отмечаются все подобные так, композиции. Слушай, но тем не менее хочу отметить, что песня несколько необычно звучит для Беарвульф.
0: Ну, не знаю, что там может быть необычного в том плане, что она, в принципе, в какую-то скандинавскую философию очень даже любит погрузиться.
1: Но название как будто говорит о том, что ты ожидаешь что-то услышать.
0: Да.
1: Под небом все равны. Ну, давай посмотрим.

0: во-первых, красотка, во-вторых, у нее офигенно сильная команда, и все вообще сочно, мощно.
1: Но меня удивил вот этот вот French House, да, вот такой диско-фанк, уклон, потому что привыкли мы чуть другое от нее слышать.
0: Ну, пафос она накидывала, да.
1: Да, но легкий летний трек, самое то, чтобы сейчас послушать.
0: И динамичный при этом.
1: И динамичный,
0: очень.
1: Динамичный. Но мне понравилось. Но я вообще такой люблю, как бы, вот. Так, ну, еще один момент, раз уж у нас скрещение шпаг происходит постоянно, который с самого начала заявлено. И теперь мы, наконец-то, позвоним артисту, который сейчас прозвучит. Точнее, прозвучит два артиста, позвоним только одному из них. Антон Севидов, он же Тесла Бой, и Найк Борзов, он же Найк Борзов, да, с песней «Ревновать меня». Прозвучат прямо сейчас, и потом наберем Антону, потому что, мне кажется, довольно классный трек вышел, об этом стоит поговорить. И тем более он участник ВК-феста,
0: который состоится при поддержке нового радио.
1: Абсолютно.
0: Вот так вот.

0: видно, да, что на артистов очень крутые вообще музыкальные веяния разных эпох всегда влияли. Оба супер музыкальные музыканты. И, естественно, вот, ну, мне очень понравилось. Короче, да.
1: Да, но тут скорее как будто Nike залетел в гости к Антону-то по звуку.
0: Ну,
1: больше.
0: Во-первых, и по звуку, во-вторых, по языку, да. Я не так часто слышал, чтобы Антон по-русски-то пел.
1: Что-то он все чаще и чаще об этом делает.
0: И у нас на связи лидер группы Tesla Boy, он же Антон Севидов. Антон, ничего, что мы по-русски? Здравствуй.
2: Sorry, can't understand what you're talking about.
0: Серж, камон.
1: Да-да-да, ну я вижу.
2: Нет, я трохи могу с вами по белорусской мове разговаривать, если вы не возражаете, на тросянке. Так что любой, выбирайте любой
0: полиглот,
2: удобоваримый язык.
0: А есть у тебя, кстати, треки, чтобы белорусские вкрапления были?
2: Ты знаешь, а я вот на самом деле мечтаю это сделать, и у меня есть задумка сделать это с человеком, который на самом деле повлиял на вообще тем, что я в принципе начал заниматься музыкой. Вы, конечно, его не знаете, голос его никогда не слышали, я уверен. Это солист группы «Песняры», который спел песню «Дуэшская пуща». Я уверен, вы...
0: Конечно, мы не слышали.
1: Да, конечно.
2: И родители ваши, я думаю, тоже никогда не слышали.
0: И прям вот сейчас у нас вот этот трепетный высокий голос у всех в ушах слушателей «Нового радио» заиграл.
2: Да, да. Да, да, дело в том, что он большой папин друг был, вот, и я с детства, в общем, как-то так под его влиянием находился. А надо сказать, что он большой фанат, и вообще большой, вообще страшный меломан, и очень любит музыку, у него потрясающая там коллекция записей была, там еще с 80-х годов, вот, поэтому он очень много всяких групп для меня открыл, которые я до сих пор очень люблю и слушаю, там, например, какие-нибудь Level 42, да, там такой английский соул-фанк, вот, ну и много-много всего. И вот я мечтаю с ним сделать трек на белорусском языке, но абсолютно серьезно, у меня такая прям есть задумка.
1: Слушай, звучит круто. Да, но пока ты записал трек с Найком Борзовым под названием «Ревновать меня», только что был в эфире.
2: Я бы сказал, уже записал.
1: Да, уже. Ну, в любом случае, получилось классно, по-моему. Расскажи, как оно вообще сложилось.
2: Сложилось таким образом, что, ну, как обычно, у меня, как у многих, наверное, музыкантов, да, есть какое-то количество заготовок вот таких, которые ты сочинил, и они лежат, и ты даже в какой-то момент жизни забываешь о их существовании. И вот у меня такая лежала заготовочка, такой набросок, где я там пел «Ревновать тебя», вот, и что-то там такое напевал. Она мне очень нравилась, но я совершенно не понимал, в какой момент ее выпустить, да, то есть она как-то не ложилась в альбом «Андропов», это вот еще в то время я писал, то есть это 20-й год, господи. Вот, и, ну, и она лежала и лежала, вот, а тут, значит, я зимой пролистываю, значит, свои вот эти вот гигабайты демок, которые недоделанные какие-то песни, и натыкаюсь на этот набросок и думаю, блин, вообще классный трек очень. И что-то он прям меня зацепил, и я его слушаю, и у меня вот реально просто в голове, сейчас немножко как это, как Рик Рубин, и просто в голове начинает у меня звучать голос Найка. Я подумал, блин, классно было бы, если бы Найк спел эту песню тоже. А потом думаю, а почему бы мне не предложить ему спеть? Я ему в этот же вечер отсылаю эту демку. Вот, он мне, собственно, отвечает, что, слушай, классный трек, отлично, давай делать. Вот, ну и все, я сел потом писать текст, писал его очень долго, вдумчиво, вот, и потом, собственно, мы с Найком ее и допилили. В общем, когда мы ее уже доделали в студии, прям все были в таком, такое есть белорусское слово, очень хорошее, excitement. Вот мы были все в excitement, очень таком жестком.
0: Мы еще были в excitement от ваших фотографий, фотосессии, шикарные, конечно, мужчины. Красавцы.
2: Спасибо, держимся. Да, я думаю, мы считаем, что это прекрасная реклама могла бы быть программой «Московского долголетия». Так что...
0: Значит, будет. И саундтрек уже готов.
1: Все впереди.
2: Вы что-то как-то... Была такая пауза, притихли немного.
0: А мы посмотрели друг на друга, поняли, что примерно в два раза тяжелее вас обоих.
1: Да, и при этом помоложе еще.
0: Да, и при этом еще и помоложе.
2: На самом деле, спасибо, да, за обложку, но надо сказать, что там еще присутствует вообще наша главная звезда Анастасия Красовская, небезызвестная молодая актриса, которая вот многим известна, наверное, прежде всего, да, по сериалу «Слово пацана», где она играла следователя. Кстати, тоже наша девчонка белорусская из Минска, вот. Белорусская кровь представлена в этом сингле нормально так.
1: Да, вот. мы только за.
2: Да.
1: Да, ну смотри, да. Сингл. Важное событие. потому что, как я не могу на это не обратить внимания, тем более, что Новое радио генеральный партнер вообще-то ВКФест, тем
0: вот
1: более,
0: так,
1: что
0: вот,
1: вот
0: да.
1: так вот, да, ВКФест, впервые, да, мне кажется, выступаешь, или было уже?
2: Не, мы выступали, более того, мы, по-моему, выступали чуть ли не на одном из первых ВКФестов.
1: А, вот так вот. Но, тем не менее, долгожданный да, камбэк на ВКФест. 18-19 июля Москва, ВДНХ, 4-5 июля Петербург, парк 300-летий, там и там ты выступишь с этим, расскажи, чего ждешь, чего ждать зрителям.
2: Фестиваль это всегда, здесь есть свои, как бы, да, такие плюсы большие, что ты можешь показать свою музыку какой-то новой аудитории, да, потому что люди приходят на разных артистов, и это, конечно, здорово. Вот, сложность в том, что у тебя не очень много времени, да, и, в общем, нету времени на раскачку, да, то есть ты выходишь, и ты за свой сет надо выдать прям, показать, на что ты способен, вот, поэтому в этом есть сложность, поэтому мы уже... У нас уже составлен сет-лист, мы уже знаем, какие мы песни будем играть. Там будет немножко классики от Эслобой, старые какие-то уже известные песни. Вот. И, конечно же, будут новые с последнего вот, альбома, который называется «Навсегда сейчас». Вот, так что мы прям очень в предвкушении, будем всех рады видеть и в Москве, и в Питере, очень ждем.
0: Учитывая, что Теслобой нужно на чек примерно часов 6-8.
2: Ну нет, чуть побольше, нет. Совсем мало. Здесь с нами может только соревноваться мой тезка Антон Беляев,
0: да. О, да.
2: По длине чеков, да. Ну, мы постараемся других артистов, конечно же, не задерживать. И, в общем, все по возможности будет компактно.
1: Слушай, ну что же, встречаемся на ВК-фесте, слушаем старые новые песни. Спасибо тебе большое.
2: Да, 100%. Спасибо вам за прекрасный повод пообщаться.
0: Спасибо, Антон.
1: Все, пока-пока. Fresh Talk.
0: Так, ну и по классике Сергей не мог не привести в эфир артистов, которых, может быть, знает прям, ну, абсолютное меньшинство наших слушателей.
1: Ну да, например, Холидей Бой. Ну,
0: нет,
1: никто не знает.
0: Я наверное, да? уже про следующий.
1: А я вот это своя рубрика...
0: А могли прийти, но не пришли.
1: Да. Холидей Бой выпустил сегодня трек «Токсис», «Мод», Серябкина и Дима Урих, «Смоки Мой Анкл Флекс», «Мирави», «Мари Краймбери», «Пять утра», «Айова», у «Элван» вышел трек со спутниками Баха Хаби, у «Травмы», у «Ислама Итляшева». Господи, у кого только сегодня, в общем, не вышел трек. Но послушаем мы сейчас артиста по имени Панк Депо. Мне кажется, он все как-то очень бодро. Надо чуть-чуть такой лирики. Динамичный, но приятный. Погрустить иногда не помешает.

0: мне кажется, вот этот вайб телеканала A1 присутствует в песне, и наверняка найдется много девчоночек и юношей, которые прям с удовольствием придут на концерты и будут там кайфовать жестко и получать удовольствие.
1: Да, Punk Depo, песня «Без тебя», забыл название сказать, но теперь вы уже точно знаете, что набирать в ВК-музыке для того, чтобы послушать эту песню еще раз. Ну и напоследок песня под названием «Краски», но не Федука, вот, а артиста по имени «Январский блюз», но мне кажется, у нее тоже очень такой правильный, подходящий вайб. Предлагаю на ней закончить, чтобы обязательно встретиться на следующей неделе в это же время здесь же, в нашем любимом эфире Нового Радио.
2: Сегодня все не так, как мы хотели, знаешь, планы, да, это всего лишь планы и ничего более.

0: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
1: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно?

0: Поздно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. 4

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Mobilnews.ru. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое это мы.
4: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
5: С вами Анет Сайс.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня СТ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
15: Новое радио.
16: Присоединяйся погромче.
17: Юрадио.ру.

0: нечего терять.
1: Holiday Boy, моя хулиганка, суперхит в эфире Нового. Я же напоминаю, утреннее шоу сегодня в эфире рассказывал об этом. Сегодня официально самый счастливый день в году, согласно формуле психолога Клиффа Арнала. Именно 19 июня идеально всего совпадают факторы, которые влияют на настроение. Хорошая погода, ожидание отпуска, длинный световой день и высокая социальная активность. Правда, есть нюанс. Формулу самого счастливого дня придумали в 2006 году по заказу бренда мороженого. Это был ответ на другое исследование самого депрессивного дня года, который годом ранее заказывала туристическая компания. Но, слушайте, сегодня пятница, летняя пятница, за окном солнце. Я не знаю, как в твоем городе вещание Нового. У нас тут вроде как тепло. Если из офиса наблюдать, тепло, а на улицу выйти холодно. Пятница, так что давайте не будем спорить с этой теорией, сделаем самым счастливым днем именно 19 июня.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастин».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар, реклама.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали.
5: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
3: 16+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс» с 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте Агутин Форум.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Нилетто, Олег Майами, Леша с Игром города, суперхит на новом, тем временем офисные новости рабочие подоспевают. Очередная гласит о том, что россияне, оказывается, увольняются из-за усталости. С выгоранием сталкивались уже 7 из 10 работяг. Я помню, рассказывал эту новость с полгода назад, было, по-моему, 5 или 6 человек, сейчас уже 7 человек. А больше половины признаются, что уходили с работы именно из-за накопившейся усталости. За год когда-либо выгоревших стало больше с 58 опрошенных до 71%. Чаще всего на это жалуются спецы, которые постоянно работают с людьми. Вот. Я думаю, что я все-таки искренне надеюсь и желаю этим летом обязательно сходить в отпуск куда-нибудь, хотя бы на дачу. И немного расслабиться, отключиться от всех социальных сетей и просто вот расслабиться и начать получать удовольствие. Пусть будет так.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
12: Слушай. Новое.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио.
2: А помните, синоптики по весне обещали самое жаркое за последние много десятков лет лето в России. Вот хочется спросить синоптиков, и где оно? И вообще напоминаю, внести предложение штрафовать их на неправильные прогнозы, ибо они влетают в копеечку населению. Но об этом чуть позже. Сейчас 20 минут музыки без рекламы отсюда. Исключительно суперхиты, суперновинки, твои любимые, жаркие, летние. Все, как ты любишь. Нон-стопом, без рекламы на 20 минут.

Это моя Мишель Облака, суперхит на новом. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом часе, я тебе обещаю. Единственная одна слушательница, я не буду называть ее имя, попросила задать вопрос всем своим коллегам, в смысле слушателям нового радио, и просит на него честно ответить. Вопрос звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, ее очень интересует, кто оплачивает девичник, невеста или все-таки подружки? Зайдите в наши социальные сети, ответьте на этот вопрос, как у вас было или как у вас будет. Кто оплачивает девичник, невеста или подружки? Важно каждое мнение. Срочно прямо сейчас напишите.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музык.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

Ночь на кухне. Суперхит от Анны Асти. В эфире нового. Слушайте, задал вопрос в наших социальных сетях. Кто все-таки оплачивает девичник? Подружки невесты или сама невеста? А оказывается, вопрос очень актуальный. Я почитал у вас ваши комментарии и пришел к выводу. Девочки, прежде чем устраивать девичник, вы сначала в чате устроите опрос на тему, на точно такую же тему. Кто должен оплачивать? И берите тех, которые говорят, что должны оплачивать невесты. Потому что, ну, тут такое началось. Давайте я пару-тройку сообщений сейчас зачитаю. И я хочу еще звонки телефонные принять. Именно от девочек, как они считают, кто должен оплачивать от девичник. Подруги организуют праздник-сюрприз для невесты. Невеста приходит в назначенное время, в назначенное место, получает подарки и празднует. Так было у меня и у всех подруг, которые вышли замуж. Хорошо. Подружки оплачивают. Более того, она еще и едет, не зная куда, с закрытыми глазами, а ее все украшенное и готовое ждет. Мы так делали не раз. Для меня всегда было нормой, что платит невеста. И тут меня пригласили на девичник, подумал,

0: Доброе утро, привет тебе.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, как тебя зовут?
1: Лера.
0: Лера, да у тебя громкая связь, Лер. Ой, переключи на обычный телефон. Давай, давай, давайте послушаем мнение Лерочки. Алло, да, давай, Лер. Как думаешь, кто должен оплачивать девичник у невесты?
1: Мне кажется, можно.
0: Просто. Тебя очень плохо слышно, Лер. О, серьезно. Попросил перейти с громкой связи на обычную. Ничего страшного. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвоните и выскажите свое личное мнение. Я считаю, что подружки, они должны сделать подарок невесте. Мое мнение фиг оспоришь. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: А тебя как зовут?
2: Вика.
0: Вика, ты замужем?
2: Да.
0: Ну, давай. А ты сама устраивала девичник или все-таки подруги тебе делали его?
2: Я сама. Это было давно, и я сама. Но у нас просто были посиделочки дома, а потом мы сходили в клуб. Поэтому сама.
0: И что, даже никаких подарков подружке не подарили?
2: Нет. Вот нет, ничего не было.
0: Сучки крашеные, а? Ты посмотри. Вот такие вот подруги у тебя, лжеподруженьки. Кошмар какой. Хорошо, спасибо огромное. Давай третий телефонный звонок приму. Время есть. 8-495-232-16. Мало того, что, понимаешь, сама организовываешь, они еще никакие подарки не дарят невесте. Пипец просто. 8-495-232-16-32. Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога. Через время протяни. Куда звонок делся? Голос тихий и глубокий. А что звонки срываются опять? Я не могу понять. Ладно, хорошо, я сообщение прочитаю. Мне сделали девичник подружки, я даже не ожидал. И, честно говоря, забыл об этом мероприятии. А они у меня золото. А вот, да что ж ты будешь делать? У меня звонки срываются. Слишком много звонков, что ли? Обрываются одни с другими. Ладно, хорошо, выскажите свое мнение в нашем телеграм-канале Новое Радио. Да, либо в ВК Новое Радио. А, вот есть телефонный звонок, по-моему, да? Алло, привет. Алло, привет. Что-то, ну я понимаю прекрасно, пятница, поэтому продолжим скоро.
3: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Теманк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. 4

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей.

0: купить по супер цене в Милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Рахим, Анюша, не бойся, суперхит на новом. В продолжении темы свадьбы и девичника. Напомню, я задал вопрос в наших социальных сетях. Кто все-таки должен оплачивать девичник? Невеста или подружки? Мнения разделились прямо-таки 50 на 50 практически. Так вот, в продолжении темы свадьбы новость пришла про то, что налоговый вычет для молодоженов предложили ввести депутаты. В Госдуме считают, что государство могло бы компенсировать новобрачным до 400 тысяч рублей, потраченных на торжество, чтобы поддержать молодые семьи. А вот произойдет это или нет, покажет время. А пока мчим волос назад дальше.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.
8: Радио. Радио. Радио.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Нарциссы оказались самыми счастливыми сотрудниками в офисе. Но об этом позже. 20 минут пятничных, летних, жарких, твоих любимых суперхитов, суперновинок по плану далее. Встревать не буду, обещаю, даже без рекламы. Я, Вадим Данилин, с тобой тоже пока что еще здесь. Пока еще здесь. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Айсгергерт и Зиверт Банк. Суперхит на новом, как и обещал, новость про то, что нарциссы оказались самыми счастливыми сотрудниками в офисе. Исследование показало, что люди, которые слишком себя любят, чаще других довольны жизнью и своим психологическим состоянием. Ученые предполагают, что свою роль играет высокая уверенность в себе, оптимизм и убежденность в собственной значимости. Такие сотрудники обычно легче переживают неудачи и реже сомневаются в своих решениях. Мне почему сразу вспомнилась песня «Отпетых мошенников» «Люби себя, люби». Мэри Гу, Файста Фэмили, Эд Ширан очень скоро в продолжении эфира.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: О, неожиданно.
2: Не, вот. Просто вдруг, как я-то сразу.
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий. Называй его великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем...
2: Ага. Великий. Называй его великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
2: Ну, каково твое достижение?

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15%.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: задача.
1: Лирик. Именно так называется суперхит в эфире Нова, Don't Go Mad. А тем временем 90% россиян, ты просто не представляешь эту цифру, еще раз думайте, 90% россиян доверяют рекомендациям друзей в социальных сетях при выборе товаров. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра. Почти половина опрошенных совершала покупки напрямую из публикаций в социальных сетях и мессенджерах. Каждый третий респондент благодаря таким постам находит новые бренды и необычные товары. В тройку самых продаваемых категорий через контент знакомых вошли одежда, ее убирают больше половины, товары для дома 40%, косметика 37%. Аналитики отмечают, что личные рекомендации пользователей сейчас работают эффективнее коммерческих рекламных кампаний. Ну, в переводе с русского на понятный, наверное, видели, да, как где-то в домовых чатах, ой, а где вы это купили? А вот здесь вот и ссылку кидают. И по этой ссылке совершают 90% россиян покупки всевозможные. Сарафанное радио. Да, кстати, по поводу сарафанного радио. Новое радио, только новое радио. Здесь плохого не посоветуют и не скажут.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пиццеру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Чешется. Что делать?
12: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелиондрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
15: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
19: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
20: Это просто хахашка распирает изнутри.
19: Кирилл Калинин в кадре.
20: Приколист и талант.
19: И в центре главных музыкальных событий.
20: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
19: все, что звучит на новом, теперь на экране.
20: Музыкальные скоростя.
19: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
20: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Плюс.

0: Дракула шикарно заперхита уверено вам до продолжения темы любви. Я не знаю, о чем поется, просто говорю, в продолжении темы любви новость подоспела. Бабочки в животе могут быть инсультом, предупредили врачи. Шикарная новость, да? Однако у явления разная природа. В основе бабочек, в кавычках, оказываются гормоны, которые усиливают приток крови к органам малого таза. На приступ инсульта у человека указывают мурашки или покалывание в голове, которое можно спутать с влюбленностью. Он сидит и думает, то ли ты влюбился, то ли у тебя инсульт. Хотя ничего смешного здесь нет, извините.
1: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситно» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Предложение ограничено.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

Твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Магнитогорске 5. Новое.
1: Внимание, внимание, ужасная новость пришла. Оказывается, коты не снимают стресс, а лишь усиливают его. Но об этом позже, минут через 20. Не забываем, новое радио, в первую очередь, музыкальная радиостанция. А поэтому 20 минут суперхитов, суперновинок, без рекламы, нон-стопом отсюда. Наслаждайся. Я Вадим Данилин, с тобой еще на пару часов здесь. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Ираклий, «Капли абсента», особенно на новом. А, так, обещал тебе рассказать подробности новости, страшные новости, ужасные новости о том, что, оказывается, коты не снимают стресс, а усиливают его, значит, слушай. Исследователи заявили, выяснили, что коты в доме часто повышают тревожность хозяев, потому что люди начинают переживать за здоровье и настроение питомца. Собаки на стресс не влияют ни положительно, ни негативно. Вот здесь я бы, конечно, поспорил. Я знаю очень много людей в моем окружении, у которых есть собаки, и которые... и эти собаки, они пипец как залюбят. Очень много людей в моем окружении, у которых есть собаки, и которые... и эти собаки, они пипец как залюблены. Даже по

0: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Новое радио.
7: Новое радио. А мы на стиле.

0: Гаязова, русская рулетка, суперхит на новом. Внимание всех спортсменов и не только, кто следит за своим здоровьем. Официальные нормы потребления белка устарели, так как рассчитывались на малоподвижных людей. К такому выводу пришел один доктор из Кембриджского университета. Для сохранения бодрости, памяти и подвижности к 80 годам ученые рекомендуют следующее. Значит, слушай внимательно. Повысить норму белка до 1,54 грамма на килограмм веса вместо прежних 0,8 грамма. Это получается около 108 грамм в день при весе 70 килограммов, да. Второе, это совмещать тренировки, сочетать силовые нагрузки и кардио и выбирать любые источники. Растительная диета также способна обеспечить организм нужным объемом протеина. Короче, цель новых правил – это не эстетика тела, а поддержание базового здоровья и самостоятельности в старости. То есть белок мы отныне едим не для того, чтобы кубики были на животе или где там еще, чтобы просто дожить до 80 лет счастливой жизнью. Айова, Тима Белорусских, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет Газ. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Ютуб. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на
1: tut.ru. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Новое радио.

0: Сима Белорусских, Витаминка Вафиринова. Кстати, по поводу зумеров. Ученые из Оксфорда опросили более 1500 молодых людей из 100 стран и выяснили. Парней и девушек спрашивали о планах и взглядах на будущее. И выяснили, что самые пессимистичные зумеры живут, знаешь где? В Кувейте, Руанде, Турции, Франции и Польше. Оптимисты же живут на Шри-Ланке, в Кении, Непале и Казахстане. По мнению экспертов, молодежь в основном тревожит развитие искусственного интеллекта, нестабильность и рост стоимости жизни. Вот такая вот история, малятки.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.

0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Знает наш адрес каждый города житель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейну, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Новое

0: в Магнитогорске 6.
1: Новое радио.
2: Южная Корея может начать лечить облысение по ОМС. Государство рассматривает возможность оплачивать терапию выпадения волос для миллионов граждан. Это все новости к данной минуте. Пока перевариваешь, вот тебе 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, донцов. Наслаждайся. Я Вадим Данилин. Еще час с тобой.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», «Все они о тебе», суперхит на новом, но любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. По поводу еды. Оказалось, что овощи, фрукты и качественные продукты стали главным символом роскоши в этом 2026 году, не поверишь. На фоне культа здорового питания люди теперь все чаще хвастаются не люксовыми сумками, дорогими машинами, там, айфонами и так далее, а корзинами фермерских продуктов. И именно это стало одним из самых заметных трендов в социальных сетях. Никогда бы не поверил, мне такое сказали, что на первом месте выйдет не какая-нибудь там Bugatti, Mercedes, BMW или что-нибудь такое, а корзинка фермерских продуктов. Причины называют климатические проблемы, экономические кризисы и так далее. Вот это вот все. Короче, ну, я не знаю, по поводу фермерских продуктов у меня вообще отдельный спич-монолог. О том, что если хочешь простую магазинную картошку продать втридорога в 10 раз дороже, добавь туда слово «фермерский» и сможешь продать. Все еще людей, у которых там, знаешь, куриное мясо продается, там у деревенской какой-нибудь, деревенские яйца продаются. Чуть не могу таких людей найти. Если есть такие, мыкните, пожалуйста, с удовольствием буду у вас все это покупать, не в магазине. А студию «Бервульф», Сэм Смит очень скоро в продолжении эфира.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: видео. Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас-то в Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас-то настоящий обвал цен.

0: 20% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tamant.ru. АО Т-банк.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

Ума Турман, Прасковья, суперхит в эфире нового. Сейчас я и клип смотрю, прям стало интересно, в каком городе снимался этот шикарный клип. Прям шикарный, красивый клип. А тем временем другой участник нашего эфира, а именно Егор Крид, заявил, что снимет документалку про себя. В ленте артист обещает показать всю правду о своей жизни без фильтров. Если честно, цитирую, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы, от пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи, заявил Егор Крид. Так что ждем. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Юлианна Краул в эфире «Новое радио» со своим суперхитом «Неорбитные». 6 часов рабочего времени пролетели незаметно, пора и честь знать. А поздравляю вас с заслуженной пятницей. Вы страдали, вы плакали. Пришла пора отрываться и оттягиваться. Жарких выходных желаю всем вам. И себе того же пожелаю. Встречусь с вами уже через 2 недели, где-то в районе июля, наверное, ибо отпуск долгожданный, такой же выстраданный. Отпуск, ура, улетаю на моря. Все, я все сказал, Вадим Данилин. Обнял, приподнял, улетел.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Слушай. Новый.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Кто-то нам здесь микрофонные стойки отрегулировал, так все удобно. Еще бы пришли пульт помыть после моих коллег, которые своими руками едят беляши и без салфеток. Ладно, в отпуск коллеги отправились, поэтому ничего плохого про них говорить не буду. Шикарного вечера, друзья! Yeah.

Ой, как ленно, как атмосферно, как саксофончик на вокал ложится. Красота и благодать. Майя Мишель на новом радио. Друзья, ну а сейчас произойдет то, что мы называем магией радио. Сейчас встретил коллег по бизнес-центру, которые сетуют на погоду. Говорят, ребят, ну разберитесь, пожалуйста, разберитесь. А как мы разберемся-то? Ну вот как мы с ней разберемся? Мы на новом можем только как-то отреагировать на происходящее, по крайней мере, вокруг того, что происходит в Москве. Музыкальным образом, разумеется, и я уверен, что вам это понравится.

0: Титаники. Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: Не дуть.
2: Не дуть.
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие люди, вы твари конченые, которые заканчиваются иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди, вы твари конченые, с вами на один гектар не сяду.

0: На повязочку?
1: Да. Угу. Вот, ты подходишь такой, подстрахуй меня, пожалуйста.
0: Слушай, ну как будто бы все, что ты перечислил, и хорошо, что ты жопишь на это деньги. Но продолжай быть в том же духе. Как будто бы это то, что мы, ну согласны, мы сможем это пережить.
1: Да, и вот ходишь ты между вот этими вот ребятами, значит, как будто бы с подтанцовки кардебалет Филипп Киркоров выходишь, весь такой вот
0: не
1: прям...
0: Не так Кузька. Своей...
1: Не так Кузька, да, получается.
0: Короче, друзья, пишите, сами знаете где, везде, во всех соцсетях, рассказывайте, на что жопите денег, жалко вам все такое, и ставьте сердечки. Мы что, зря эти кружочки записываем?

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Демант». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Ребята, мы продолжаем. Значит, мне попалась новость совершенно просто удивительно невероятная, в нее невозможно поверить, но как будто бы это рай для таких пенсионеров, как мы. В продажу поступят раскладные телефоны без соцсетей и браузера. То есть буквально
2: стоп,
1: это...
2: Стоп. Что значит поступят? Ну, они куда-то исчезали, что ли?
1: Нет, ну это новые, типа ноу-хау, понимаешь? Хочешь что-то продать зумерам, сделай то, что было популярным вновь.
2: Зумеры для себя книги открыли, я слышал.
1: Да, и это хайп вообще сумасшедший. Понимаешь, никаких электронных книг, только бумага.
2: Обалдеть.
1: Ты ходишь и такой, я читаю, я чтец.
2: Я умею читать.
1: Вот и с телефонами также. Берете вот эти кирпичи, от которых когда-то все пытались избавиться, потому что у меня был первый телефон Siemens, маленький вот такой вот, мне мама отдала.
2: C35, наверное.
1: Он был не цветной даже, там был синий экранчик, а сам он был черно-белый. И мне его дали,
2: потому что позвонить. У меня даже синего не было.
1: А, просто черно-белый?
2: Нет, на зеленом фоне Моторола трубка. В одесском классе подарили.
1: Ну ладно, я не буду говорить, во сколько лет. Мне его, ну короче. И мне, конечно же, очень хотелось, чтобы побыстрее у меня появился телефон, где будет ИК-порт, где будет Bluetooth, где можно будет выходить в интернет, вот нажимать на этот значок планеты, и ты понимаешь, что минус миллиард рублей сейчас пишут за то, что у тебя прогрузилось что-то.
2: И 4-2-4-2.
1: Конечно. Поэтому, а сейчас это вновь становится актуальным, потому что почему? Потому что думскроллинг — это когда ты бесконечно читаешь новости, когда ты бесконечно залипаешь в соцсетях, смотришь рилсы, это все влияет на нервную систему, потом ночами не спим, переживаем, а связь-то нужно поддерживать, поэтому вот такие телефоны...
2: Ну, подожди, ну ты в жизни звонить не будешь никому.
1: Я просто не буду с кем общаться и буду чувствовать себя замечательно.
2: И у тебя будет этот телефон, будет лежать вот так же красиво, как и домашний. Фон, поставь себе домашний, правда.
1: А я хотела себе чисто для понта. Просто у нас здесь стоял телефон, его кто-то раньше меня спер.
2: Ну, потому что поняли, что им никто не пользуется.
1: А я хотела себе как артефакт поставить.
2: И правильно насчет чтения новостей в всяких мессенджерах, потому что я вот открываю, значит, свои новости и сразу вижу что-нибудь из серии. Вот, пожалуйста, в Индии на шиномонтажке ребят решили подколоть своего друга, и насос, значит, которым накачивают шины, вставили ему, значит, туда, куда не надо, и решили его вот надуть, понимаешь ли.
1: Куда? В
2: попку. Соответственно, насос. Один в армию... Один сразу вылетел в больничку, а двоих других, ну, может быть, конечно, и в армию потом отправят, но сперва вот к полицейским.
1: Я до последнего верила, что ты не скажешь, куда именно они ему вставили что-то.
2: Прямо туда.
1: Но, слушай, можем ли мы их осуждать?
2: Ну, ведь всегда... они еще не знают. Это же тебе не лягушка, это человек, но ты его не надуешь так.
1: Они первопроходцы. Кто-то тоже однажды лампочку засунул, сказал, не надо так делать, да.
2: И все остальные
1: начали. А все равно начали это делать. И с насосом также. Они проверили, сказали, человека надуть насосом невозможно.
2: Угу.
1: Друзья, дети, если вы это слышите, человека надуть насосом невозможно, не надо пробовать.

0: Спасибо большое, мистер Губин, за вот это вот плач от того, что много неудач. Вообще поднимает настроение, веру в себя, в жизнь.
1: Заметь, как позитивно. Плач о том, что никогда не быть нам вдвоем.
0: А так и работает. На самом деле, уже много было разборов о том, что песни на русском языке самые печальные и страдальческие. Но из-за того, что это звучит вот так, ты и не страдаешь.
1: Все твои обманы, тяжелый вид спорта.
0: Хорошо. Понимаешь? Да. Прелесть. Так, мы сегодня обсуждаем, на что вам жалко денег. Жмотите вы, в общем, что-то покупать, тратите и прочее, прочее, прочее. Во-первых, если вы считаете, что ваша дача и вечер пятницы оправдание, ну, чтобы с нами не общаться, нет, это не оправдание.
1: Не оправдание.
0: Это сразу, знаете, обиды не будет с нашей стороны, но выводы мы сделаем, да, из лучших друзей вычеркнем на раз-два. Не надо потом нам писать, ой, ребята, а можно к вам в гости на эфир прийти? Ой, ребята, а давайте дружить. А нет, понимаете?
1: Я вот заглядываю, например, к нам в ВК.
0: Так.
1: И Серж, он, видимо, слушает эфир и говорит, что непереносимость лактозы,
0: так,
1: по версии доктора Сергея Сергеевича Вялова, это нормальное состояние. А вот переносимость, это значит, вы мутант.
0: Да?
1: Да, черепашка-ниндзя.
0: Я предпочитаю просто не пить, например, молоко в чистом
1: потом,
0: виде.
1: Потом, следующее сообщение. Вижу, никто не смотрел твой кружок. Значит, следующий.
0: Ребята, для кого я эти тени очаровательные на глаза наносила? Вот эти перламутровые.
1: Не загружаются они, вот эти кругляшочки. Александр пишет. Мистер Усюшкин неплохо бы мог комментировать футбольные матчи. Я по поводу футбола знаю следующее. Ездить, значит, на футбол интересно. Угу. Особенно в другие страны. И смотреть на футбол как раз-таки на стадионе, это неинтересно, потому что ты смотришь, как 22 миллионера пинают друг друга по ногам, да, и вот толпа орет и радуется. Да, а я же еще и плохо вижу. Вот, но не суть. Тут, значит, чудо на чемпионате мира случилось. Болельщики какой-то африканской страны, по-моему, или латиноамериканской, я, в общем, не разобрал, сидели на инвалидных креслах, в инвалидных креслах, да, на специальной площадочке. Вот, ну, очень здорово, что выделены, значит, удобные места. Вот, и люди с ограниченной возможностью могут посетить. И тут, значит, произошло великое чудо. Когда был забит гол их команды, они все повскакивали и стали прыгать.
0: Чудо!
1: Это вот, да, это футбол? То ли чудо, то ли, да, то ли футбол крыльев, то ли все-таки какой-то
0: лукавство. Да нет, нет, нет, разве могли симулировать?
1: Ну, не в Америке, это что?
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк».
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Новое радио.

0: Ты слушаешь новое радио, это значит, что у тебя хороший вкус. Мы продолжаем Evil Land. Вот стоило только наорать, да, устроить драму, истерику немножечко отобразить, и все сразу, и все извиняются, и сообщения полетели просто тонной. Вот мне очень нравится от реставрация кожи, обнови кожу. Как же Эви прекрасно. Жоплю ей отправить доставкой цветы.
1: Мой ты кожаный.
0: Ну, спасибо, что могу сказать. Мне очень приятно, что ты хочешь, но не получается. Но могу так сказать, что вот мы с вами не знакомы, и вы вот честно признались. А есть люди, которые играют в ухажеров, то пытаются, но там тоже как бы все букеты, они вот в сообщениях с смайликами. О чем, что я могу требовать от вас, когда вот... Эх,
1: цитровые
0: ладно.
1: Цветуленьки.
0: Ладно.
1: Инна написала, уже несколько месяцев откладываю покупку нового стеллажа. У меня на кухне есть один, на нем стоят книги, всякие фигурки, машинки, лего. Для детей собирала, но на него уже все не влезает. А вот на туфли на новые денег не жалко никогда.
0: Поддерживаю полностью, потому что красивые новые туфли — это вообще лучшее, что есть. Тут есть сообщение о том, что жоплю и никогда не потрачу денег на сумки за 200к. Поддерживаю. Мне кажется, такие сумки должны...
1: От мужчины?
0: Дарить.
1: Сообщение.
0: От дамы. Девочки, пусть наши мужчины дарят нам такие
1: сумки. Да, мужик, что, сумасшедший, что ли, за 200 тонн, он тебе лучше, не знаю, билет куда-нибудь на юг купит.
0: Да, я тоже думаю, если там выбор сумка или в Стамбульчик,
1: да,
0: мы летим в Стамбульчик.
1: Да, прекрасно провести там время, вот именно.
0: Что это сумка?
1: А в Стамбульчике вы такую же сумку купите, да?
0: В сто раз дешевле.
1: Пойди,
0: отличи, оригинал или нет.
1: Вот именно.
0: Да если даже артисты паль носят, мы-то куда лезем, ребят, давайте с ума-то не сходить не будем.
1: А я вот думаю, вот пришел бы я с такой сумкой, кто-нибудь вообще в жизни бы подумал, что она оригинальная.
0: Конечно. Тебе, да. А. Ты видел свои усы богатые? Наоборот, все бы начали шептаться, типа, а какая вообще у вот этого человека ставка, что он ходит, тут три квартиры на себе носит?
1: Дмитрий пишет, жопил жоплю и буду жопить деньги на букеты. Я понимаю, что женщинам это по кайфу, но, блин, я не понимаю, выкинуть деньги за то, что завянет. Жена меня этим помыкает.

0: вокруг этих цветов скачешь, пока не завянет последний цветочек. Помнишь, когда у меня был день рождения, приходили девчонки, приносили букет, потом еще приезжал Алексей, кажется, зовут, парня.
1: Да-да-да, из Челябы как раз.
0: Из Челябы. И вот что я хочу сказать. Он мне подарил тогда букетик хризантем. Эти хризантемы у меня простояли 1.5 месяца. Только в конце мая я сгоняла еще куда? А куда я ездила?
1: А что ты в холодильнике-то хранила?
0: Нет, если... я просто в шоке. Это представляешь, какая душа была вложена. И букет девчонок тоже очень долго стоял. Это так, я каждое утро просыпалась и думаю, да блин, почему птички не одевают меня? Я принцесса Дисней. Мужчины, дарите цветы, умоляю, это супер.
1: Еще сезон пионов, я так напомню, невзначай.
0: Ну, пионы для богачек. Можете украсть какой-нибудь бабульчик.
1: Сперва надо усы простить на такие подарки.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Новое радио.
14: Дорогуша услышала вот это вот вступление, говорит, ставь, все должны вот сейчас погрузиться в эту обстановку вечернюю на новом радио. И я тут, знаешь, что еще увидел на новостях?
15: А-а-а.
14: Шестая часть GTA Vice City вышла. Вот, собственно, саундтрек как будто бы.
15: Это безупречно, друзья, потому что я люблю GTA Vice City за саундтреки в том числе. Ты просто едешь в тачке, вот это вот солнце тебя ласкает по щекам. Дорога, руль, много денег, проблем ноль. Визуализируйте.
14: Гавайская рубашка еще желательно.
15: Обязательно.

0: Так, значит, друзья мои, что хотел сказать. Школьники наконец-то начали получать результаты экзаменов. Я говорю о ЕГЭ. Об ЕГЭ.
1: Бог миловал.
0: Слава богу, реально. Многие жалуются на то, что очень много было опечаток в заданиях, что там опять все криво-снакость, все очень плохо. Но мне недавно попался рилс человека, который сдавал ЕГЭ в 2013 году. Это был тот год, когда произошел слив, и выложили варианты, все те, что будут на экзамене. И это был год, когда все практически сдали на 100 баллов, потому что, ну, все было в доступе, в открытом. И ответы, и все кимы. А я сдавала ЕГЭ в 2014 году.
1: А подожди, а потом была такая же масштабная пересдача или...
0: Нет, нет, просто такая утечка, никто с ней сделать ничего не смог. Ну, просто все сдали экзамены хорошо, все вступительные экзамены в вузах появились чуть позже, все проходные баллы взлетели.
1: Это 2013
0: был? 2013 год. Обалдеть. Почему я об этом знаю? Потому что он говорит, ну что, друзья, те, кто сдавали в 2013, давайте признаемся, кто в какой мере обнаглел и как списал. Потому что кто-то списывал вообще...
1: Подчистую?
0: Да, кто-то заранее прорешал и по памяти. Но мы сдавали, вот я, в 2014 году, когда все правила были ужесточены. Нам поставили металлоискатели, рамки, у нас были камеры, у нас были наблюдатели, нас провожали в туалет, в туалете с тобой стоял наблюдатель. Все было очень плохо.
1: А я зачем наблюдал, прошу прощения?
0: Затем, чтобы ты не списывал.
1: Он не заходил
0: с тобой в кабинку, он заходил с тобой в туалет, ты заходил в кабинку и выходил, и тебя провожали.
1: А в кабинке ты списать не мог?
0: Ты не мог там задержаться больше, чем на определенное количество времени.
1: То есть они, наверное, навострили ушки и говорили,
0: конечно,
1: если шума не будет, если не журчишь, то тогда все.
0: Потому что я помню, что я сдавала историю, я вышла в туалет, и там у нас были спрятаны шпаргалки на подоконнике. Я захожу, вижу это все, и мне становится страшно. То есть я как бы выхожу из туалета, а за мной наблюдатель. А я захожу, а там уже что-то лежало. И она заходит за мной в кабинет. И
1: в кабинет?
0: Когда где? Я возвращаюсь писать экзамен. Вот, и они там что-то пошушукались с преподавателем. Я очень боялась, что она подумает, что я зашла списывать, и мне сейчас аннулируют все то, что я написала. После этого я ни на одном экзамене в туалет за 4 часа ни разу не выходила. Мне было страшно. Ну, и, короче, смысл в том, что это очень обидно. Это очень обидно было. Мы ничего не списывали, хотя из-за того, что годом ранее все списали, вступительные тоже все взлетели, ну, проходные баллы во все вузы. А вот такие вот тупицы поступили, потому что нас списывали. Короче, осуждаю.
1: Ну, их потом как раз к вашему 2014-му поотчисляли, и вы такие пунк.
0: Нет, к сожалению, поступали. Так не работало. Мне просто очень, я смотрю все эти рилсы с каким-то бесконечным сочувствием и состраданием ко всем школьникам, потому что ЕГЭ, это правда, это вообще не показатель твоего ума. Там такие бывают задания тупые, глупая формулировка.
1: ЕГЭ по алгебре я сдал на 5, потому что были у двух отличниц такие же варианты. Какой-то турбо.
0: А как ты списал?
1: Как я списал? Это была такая удивительная история. В общем, на нас только тестили ЕГЭ.
0: Ну понятно. Да. Вы 2013, только еще лучше.
1: Но на нас тестили, и задания были сложнее. Потом их чуть-чуть. Да, и фокус был в том, что вот вам 30 вариантов на класс, но, оказывается, 1, 10 и там 30 совпадают.
0: Какая нелепица.
1: Я оказался идеально между двух вот отличниц. Вот
0: мне просто повезло.
1: Повезло. Отличницы по ошибке сделали в своих заданиях, а я списал так, как надо. Вот тут-то меня и задали вопрос, типа, ух ты.
0: Какой ты умный.
1: У тебя у одного пятерка, может быть, давай ты одной расскажешь, как это решил, а другой вот это. Я говорю, конечно же, они сейчас станут и друг другу все расскажут. Потому что если бы я сам учился, а я сейчас себя за это корю, вот, но я понимаю, что я бы в жизни не сдал ничего.
0: Да сдал бы, ты
1: нет,
0: умный.
1: Я просто
0: дядька.
1: Прям вообще, я не понимаю, в каком стрессе сейчас несчастные дети,
0: да стресс,
1: не имеющие невозможности даже списать чего-то там. А им родители еще и говорят, да я сдавал там вообще по 300 таких заданий у нас было. А сочинения мы писали там вот прям, не знаю, цитируя фрагменты страниц.
0: Да ужас. А нам еще нужно было сдать на не меньше, я помню, не меньше 70, по-моему, чтобы подтвердить медаль, если ты медалист.
1: Не меньше 70
0: баллов, то есть экзамены, которые ты выбрал.
1: Я думал, баллов должно быть там 90, если ты там медалист. Хотя бы минимум вообще.
0: Ты с ума-то этот, успокойся.
1: Конечно, что такое? Я на

0: Так, значит, был у меня разгон про цветы. Девочки, которые даже не любят цветы, написали, что я слишком хорошо об этом говорю. Спасибо. Дальше, про ЕГЭ. Я сдавал в 2003-м ЕГЭ. Математика. Сдал на 5. Не списывал. Готовился. В классе, где проходил экзамен, после 3 часов все дети ушли. Со мной 3 учителя. Начали скулить. Что я там рожаю? Уже давайте домой. Но дорешал. Ушел. В итоге при поступлении в ВУЗ еще и там сдавал математику. Только устная математика? Что?
1: В ВУЗ? Почему устная?
0: Он написал, что сдавал устную математику при поступлении в ВУЗ.
1: Это, наверное, гуманитарный ВУЗ. Там надо устно про математику что-нибудь залечить.
0: Не знаю. Да.
1: Я с другой помню, стороны, что... когда у тебя тест, кто ж там чего решает? Там ввел буковку и пошел.
0: Поэтому во всех нормальных вузах, ну, в нормальных смысле, конечно, которые сложно поступить, да, у них
1: МФТИ,
0: свои...
1: МФТИ, например.
0: Да, у них свои.
1: Чтобы крышняк поехал вообще вот прям окончательно.
0: Да, чтобы крыша реально... Я помню, что когда мы сдавали, нам в подтверждение также нужно было сдавать, писать С-часть. Хотя вот мне математика вообще нигде была не нужна абсолютно. Я решала С1 я решила и С5, потому что попался, простое упражнение попалось мне. Просто в подтверждение того, что мне не нарисовали оценку. А так мне достаточно было сдать первую часть и все. И мне бы не, потому что мне не нужна была математика абсолютно нигде никаким образом.
1: По поводу 2013 года.
0: Ну.
1: Тобой упомянутого, когда все скачали, значит, ЕГЭ и сдали на 100 баллов. Анастасия пишет: Эви, а вот и нет. Я как раз-таки в 2013-м ЕГЭ сдавала, не списывая. Наверное, потому что наш класс плохи.
0: Вы молодцы, вы молодцы. А все остальные списали, блин. Ну ладно, нет, я просто в очередной раз, если я думаю, что все школьники уже сдали экзамены, я просто хочу вам нежно напомнить, если вы не слышите, то вашим родителям, даже если баллы будут ниже, чем вы ожидали, даже если вы в этом году не поступите, пожалуйста, жизнь на этом не заканчивается. Возможно, знаете, очень часто получается так, что мы чего-то очень сильно хотим, не получаем этого, и нам кажется, что все, вы бесполезны, жизнь кончена и прочее. Но, как правило, это все выводит вас на более классную и нужную дорожку. Потому что я вот, например, никогда не думала, что буду работать на радио. Вы бы знали, сколько демок я отправил на другую радиостанцию, на которую меня никак не брали. В итоге взяли, полюбили, заметили, все было супер, и это привело меня на новое радио. Думала я об этом? Вообще нет.
1: Абсолютно такая же история,
0: кстати. Так расстраивалась, что меня, я думаю, ну, блин, у меня нормальный голос, возьмите меня. Мне говорили, нет, демки твои, вообще ужас, уходи, нам не надо. Потом сами же меня взяли. Поэтому, друзья, все, что не делается, все к лучшему. С вас 5000, кстати, вы не думаете, что это бесплатная терапия сейчас была?
1: Прочитай давай со своим ЕГЭ автора композиции.
0: Эбон.
1: Эбон.
0: Эбон.
1: Хаттаб. А песня?
0: Да,

0: Ну, это странный трек, да?
1: Драма вообще сумасшедшая.
0: Почему-то в наш плейлист про любовь не попал.
1: А потому что у нас будет вторая часть. Когда-нибудь точно.
0: Это мы про проект, что было раньше.
1: Да, кстати, друзья, давайте я сразу скажу то, что мне придется повторить в следующий вторник, скорее всего, да? Или это еще не точно? Что не будет у нас проекта, что было раньше?
0: Ну, сделаем пару пауз небольших, ничего страшного. Начинается. Летом можно такие сделать. Отгулы брать, мне кажется, вообще никто и не заметит, потому что,
1: заметит,
0: ну, лето,
1: заметит.
0: Я тебя умоляю.
1: Первый вторник, который был без тебя, все сообщения были о том, что «О, ЧБР не будет, ухожу, слушай,
0: без
1: не буду».
0: Без тебя, без тебя.
1: Все не нужно стало
0: сейчас
1: сразу
0: будет,
1: без
0: да,
1: тебя.
0: Да,
1: закат до рассвета без тебя.
0: Смотри, я как где-то на подкорке, причем у нас в эфире ни разу Стас Михайлов не играл.
1: Вот и
0: обратите внимание, да. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Я тут, значит, заглядываю в просто интернет, полюбопытствовать, на что людям жалко тратить денег.
1: Так.
0: И в первую очередь стоит карточка на себя. То есть мы-то этот вопрос и задавали, на что вот тебе. А почему-то вот на близких, как, ну не почему-то, даже симпатично, что на близких-то как раз и не жалко. Вот, например, мужчина легко подарит большой букет цветов своей супруге, а себе удобное кресло для работы не купит.
1: Это, кстати, правда. Вот я даже сужу по своему семейству сумасшедшему.
0: Угу.
1: У меня папа,
0: например,
1: наоборот,
0: вам
1: все
0: дает карточку,
1: да,
0: и
1: на самом
0: едете,
1: деле,
0: а сам идет в лес.
1: Так работает.
0: Сидеть.
1: И сам он себе, ну, вообще ничего. Это мама сама. Поэтому каждый раз, когда у папы день рождения или какие-то праздники, Новый год, мы все звоним маме и спрашиваем, что надо папе. Потому что ему ничего никогда не надо. А мама точно знает, что ему там вот нужен ремень. Потому что он 10 лет не хочет менять ремень, ему нравится, он уже есть протерся.
0: А ты вот попробуй, забери у него тот старый протерся ремень. Им же и получишь,
1: да,
0: по жопе,
1: да, да,
0: своей. Да.
1: Поэтому почему-то так работает. Наверное, это правильно.
2: Эви Ленд.
1: Ну, почему-то так работает. Наверное, это правильно.
2: Эви Ленд на новом радио.

0: Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
6: Новый радио.

0: Должна быть такая песня, которую вы слушаете и думаете, я такой влюбленный. Вот мне эта песня очень нравится, я ее очень люблю. Она у меня ассоциируется вот с тем, что я влюблена. Пока не в кого, к сожалению.
1: Ты про Федуковича и Доуза на новом радио?
0: Да, про Федуковича и Доуза на новом радио. Ребята, это все еще ты, это все еще ты, это все еще ты.
1: Ну, не знаю, ты о любви заговорила, а у меня про деньги тут новость.
0: Ну?
1: Смотрела остросюжетный триллер «Игра» с Майклом Дугласом?
0: Нет.
1: Ну и ладно, не смотрел, я тебе сейчас тогда немножечко спойлер сделаю.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Который у нас здесь, значит, понимаешь ли, в районе Москва-Сити произошел. Значит, там трое аферистов арендовали офис.
0: Так.
1: Они прикинулись валютными менялами. Обменник, да.
0: Ага.
1: Вот, ну и взяли у клиента большую сумму, около 100 тысяч долларов на обмен.
0: Откуда?
1: По курсу. Ну, 100 тысяч долларов в Москве. Я тебя умоляю, он вышел из дома, ему их и дали. Он пошел менять, потому что ему, вот, ну, за рубли сказали.
0: В Подмосковье просто 50, понимаешь, выдают.
1: Вот, пока клиент ждал, эта троица, ну, так вот, пошла считать деньги, соответственно, в другую комнату. У них же там офис небольшой арендованный.
0: Ага, ага.
1: 30. Вот. И решили смыться. И во время побега передрались друг с другом.
0: Тупые.
1: Да, ну и теперь уже, значит, их задержали, все дела.
0: Ребят.
1: Жуть.
0: Ну, тупость какая-то.
1: В смысле?
0: На дурилке.
1: Все?
0: Да? Понимаешь, вот идет по уровню развития это, и только потом уже люди, которые грабят банкоматы. Потому что, я думаю, из всего грабежа мира вы выбрали банкомат, который под камерами везде стоит, защищается. Ну, зачем? Ну что, вы в GTA Vice
1: City переиграли? Ну, они, видимо, не знаю, захотели какой-то там пансион себе устроить.
0: Ну, да, да.
1: Год на 4.
0: Трэш. Ребят, мы сегодня обсуждаем, на что вам жалко денег. Я думаю,
1: из
0: можно...
1: Из тех самых, да.
0: Да-да-да, что давайте почитаем. Итак, на косметику, на новый iPhone собираюсь уже полгода. Леха, слушай, в сентябре же сейчас выйдут новые, соответственно, другие станут дешевле. Я тоже жду до осени, хочу взять 17-й тоже.
1: Правда. А сейчас ты какой?
0: 16-й Pro, а я хочу 17-й Pro темно-синий.
1: А ты свой будешь продавать тогда?
0: А ты хочешь купить у меня?
1: Ну, а что? А, подожди. Подожди, у тебя мало памяти, да?
0: 128.
1: Это неприлично.
0: Это неприлично, да. Неприлично, нужно хотя бы 256.
1: 512 лучше.
0: Ну, 512 лучше. Вот я тоже хочу синий. Так, погнали дальше. Жалко денег на чаевые, никогда никому не оставляю.
1: Вот, смотри, значит, нас ребята в ВК немножечко осведомляют.
0: Ну-ка.
1: К сожалению, нельзя прикрепить фотографию в комментариях к нашему посту, а то бы я прикрепил фоточку 5000 рублей для Эви за терапию от Сергея. Вот. Один тебе цветы, значит,
0: ребят,
1: пусть не искусственные, но виртуальные.
0: Вы меня балуете!
1: Да, другой баблишко тебе хотел приклеить.
0: Ребят, осталось, знаете, вот раньше в детстве у нас были такие куклы, которые вырезаешь одежду, мы сверху клеишь. Вот мне еще таких шмоток, и все, я укомплектовал.

0: Эви Лэнд на новом радио. Вот тут под занавес надо же все-таки комментариев-то почитать. Че, елки-палки, а то можно, уже скоро можно. Будешь прощаться. Слушай, со всеми. Да на три дня сразу.
1: Ты давай, во-первых, на каком основании ты указываешь мной?
0: А дальше на фоне Эйфелевой. Эфовалевой башни.
1: Эфовалевой. Да, фалафель, кстати, любишь?
0: Ну, это же шаверма или нет?
1: Фалафель это... А как это вообще объяснить? Ну, это как коровья лепеха, только готовая. Да. Угу. Короче, я когда не ела мясо очень долго и рыбу, вообще и морепродукт, ничего, в общем, животного происхождения не ела, я, конечно же, открывала для себя всякие вегетарианские штуки. И вот я очень долго пыталась себя убедить, что я люблю фалафель. Я прям говорила, блин, фалафель, всем советовала его, мне хотелось, чтобы все со мной разделили. Никто, конечно же, этот фалафель не ел. И потом я просто начала есть курицу и поняла, что можно отказаться от этой идеи. Долго, да. И все. Так, мы сегодня читаем, на что вам жалко бабок. Алексей написал огромное сообщение, слово о полку Игореве. Итак, у нас с женой на этот счет разные взгляды. Она, например, сейчас в Питере на концерте любимого исполнителя. Мне кажется, что она посетила уже все концерты своих кумиров. То есть деньги ей на это не жалко. А я в это время сижу с друзьями в бане, отдыхаю, общаюсь и слушаю новое радио. Лучший. На концерты и съем квартиры в Питере мне денег жалко. А вот на баньку и хорошую компанию друзей вообще не жалко. Жена иногда на меня за это обижается, но каждому свое. Ей нравятся концерты, а мне душевный отдых с друзьями.
0: Вин-вин, я считаю.
1: Я тоже так считаю. Погнали. Но что-то мне подсказывает, что на съем квартиры и билет на концерт можно даже меньше денег потратить, чем на баньку. Потому что кто на баньке-то останавливается? Там потом после определенного часа парения карта безлимитная, кажется.
0: А я смотрю, вы опытная леди.
1: Нет, я, кстати, ни разу не была в...
0: Ну вот поэтому я тебе скажу, что нет.
1: Я просто шарю, что такое тусовки. И я знаю, что в пятницу вечером, если ты пошел, в один момент тебе кажется, что карта безлимитная. В субботу утром ты просыпаешься и думаешь, зачем я это делал?
0: Нет, это тоже на тебя эхо каких-то сериалов влияет, потому что в 90-х это все осталось.
1: Что? Ты ну, последний раз в 90-х тусил?
0: Люди вопросы в баньках решают, и там вот у них, значит, там застолье и так далее.
1: Да я не про это. Я про то, что ты пошел тусить в клубе, в пятницу вечером тусовался, пил там всякое разное и в один момент забыл, что карта имеет лимит. И ты просто все подряд покупаешь другу новому, которого только узнал в курилке.
0: Ваня, это другое.
1: Ай, ничего не понимаешь.
0: Хорошо. Я прочитаю сообщение от Ивана. Жаба душит покупать торт. И новую удилку захотел.
1: Удилку?
0: Вот, да, ну удочку, по всей видимости. И человек показал сделанную на заказ лодку. Мне на все это жалко денег.
1: Я думаю, что ну, из этого всего торт все-таки нужно исключить из списка.
0: Да. А вот Игорь Калмыков, он прям вот соль земли сейчас озвучил. Жалко денег на квартплату.
1: Ой, это я понимаю. Мне вообще не нравится платить деньги на какие-то взрослые. Почему я должна покупать дома эстос? Я хочу чьи-то сыром.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Новое радио.

0: Ты знаешь актера Джека Николсона?
1: Да, конечно.
0: Ему 89.
1: Что?
0: Ну, ему 89 лет, он, ну, более-менее нормально себя чувствует. Подожди. И куча фильмов классных с ним. Ты про того Джека Николсона думаешь?
1: Я хочу посмотреть. Я сначала... Я, знаешь, кто...
0: С улыбкой потрясающей,
1: я
0: да?
1: сначала представила Николаса Кейджа.
0: А, Николас Кейдж – это племянник да. Фрэнсиса Форда Копполы.
1: Все,
0: да,
1: Джек Николсон, да.
0: Ну,
1: да,
0: знаешь,
1: да,
0: его, конечно,
1: да, да,
0: вот.
1: Да, конечно.
0: Ему было 37 лет, когда он узнал, что его сестра, на самом деле его мама...
1: Что?
0: А его бабушка на самом деле... Ой, а его мама, как он думал, на самом деле его бабушка.
1: Что?
0: 37 лет ему было, когда он это узнал. Как? Причем и та, и другая на тот момент уже скончались. Вот. Но его тетя это подтвердила. Ты представляешь, он уже на тот момент был голливудской знаменитостью. У него был Оскар.
1: Стой.
0: Он снялся в «Пролетарии на гнездном кукушки».
1: 37 лет он называл сестру мамой?
0: Нет. 37 лет он называл маму сестрой, а бабушку мамой. И в 37 лет, вот, соответственно...
1: А почему?
0: Ну, потому что молодая мама была, а он жил вот в Америке такой чопорный. Ну и, соответственно, они решили, что окей, пусть малыш думает, что мама — это бабушка.
1: Это очень странно.
0: И он жил очень такую счастливую жизнь, и вот только вот, будучи уже взрослым, знаменитым, узнает эту историю от того, что вот там журналисты раскопали эту сенсацию. И, соответственно, тетя подтвердила, что
1: очень
0: да, это все так и есть.
1: Странно.
0: Странно.
1: На случай, если у вас странностей
0: семейные
1: в жизни не было.
0: Скелеты в шкафу, так сказать.
1: Ужасно. Угу. Не осуждаем, конечно же, никого, как говорится, делайте, что хотите.
0: Инцест, дело семейное.
1: Естественно, не осуждаем. Осуждаем, конечно же, друзья. Я даже не знаю, вот как реагировать. Понимаете, все новости про инцест и вещи, которые не должны быть. Ладно, все.
0: А что я тут такого-то рассказал? Просто немножечко вот абсолютно известной инфы вот взял так внезапно, да.
1: Не знаю, как мы жили без нее.
0: О том, что в Индии там решили, значит, наши намонтажки накачать насосом.
1: Может, пора остановиться? Да, пора остановиться. Достаточно. И тебе осталось, знаешь, вот так вот присыпать...
0: Через попку. Ну ладно, все, давай, прощайся уже потихоньку. Ну, да. Ребят, не жопьте бабик ни на что. Ни на что не жопьте.
1: Жизнь одна, как говорится, еще
0: кайфуйте.
1: Неизвестно. Понимаете, может быть, на нас сегодня кирпич упадет, а вы накопили, и куда это пойдет? На красивый гроб? Да, оно нам надо, ребят, соберитесь. Тратьте на все, что хотите, тратьте.
0: Не, ну давай так уж продолжай тему. Дорогуша тут решила в ЧБР следующий тему закинуть. Под какую песню ты бы хотел встретить конец света?
1: Да, мне кажется, эта тема супер, если честно, потому что столько крутых треков можно насобирать.
0: Сама ты выложила Where is my mind?
1: Я ее выложила, потому что там она оправдывала то, что я писала перед этим. Как ты помнишь, они держатся за руки
0: да.
1: и сыпется небоскреб.
0: Бойцовский клуб.
1: Конечно. Да. Поэтому я ее и выложила, потому что лучше не опишет никто ничто. Не будем о грустном, да? Не будем думать позитивно и о хорошем. Я желаю вам...
0: Мысли позитивно. Стакан всегда наполовину полон.
1: Всегда. Между нет и да, выбор только да. Друзья, я желаю вам крутейших выходных, замечательных. Я как всегда добавлю, что если вам хочется валяться дома, есть чипсы и смотреть всякую чушь по типу, не знаю, битвы сильнейших и беременна в 16, да и делайте что угодно, никто вас не осудит. Может быть, чуть-чуть, да, они просто завидуют. Вот, но при этом, если в вашем городе классная погода, здорово будет сходить на улицу подышать воздухом.
0: И вы давно хотели сходить на этот концерт, но такие думаете, да ладно, еще схожу.
1: Сходите сейчас.
0: Сходите сейчас.
1: В кинцо сходите, встретите с кем-нибудь, позвоните, признайтесь в любви. Делайте сейчас. Не как будто бы не то время, когда нужно что-то откладывать.
0: Едете
1: на потом.
0: По трассе, видите, бабушка продает цветочки, купите.
1: Купите.
0: Кайфуйте.
1: И клубнику купите, да даже за 500.
0: Нет, клубника невкусная, вот лучше голубику. Клубник что-то не задалась.
1: Голубика, кто летом голубику покупает?
0: Не голубика, а как?
1: Черника, наверное, но еще не сезон.
0: Нет? А мне продавали
1: просто
0: уже?
1: Что-нибудь купить, а ты, тебе очевидно, что ты, да.
0: Да, я готов. Ага. Деньги,
1: я
0: пыль.
1: Вижу. Бабки, брызги. Все, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Услышимся, как любит говорить Истишкин.
0: Я так никогда не говорю. Никогда не говорю.
1: Во вторник!
2: Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Реклама. Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
3: Новое радио. Все мы изначально

0: В Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Не, ну, ребятушки, ну, с этого момента уж точно, да, давайте объявлять выходными открытыми, уже выходные открытыми уже официально, потому что, ну, а зачем оттягивать-то? Ни один летний вечер не должен быть профукан, ну, а уж сегодняшний 100%.

0: Новое радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Сколько бы я эту песню раз не слышал, а слова как будто бы полностью разобрать не могу. Да, оно, наверное, и не важно. Настроение решает Бервулф на новом радио. Ну, а через уже 10 минут М. Хаслер по традиции откроет выходные. А чего откладывать-то неизбежно. Ни один летний вечер не должен быть профукан. И уж тем более под такую динамичную музыку. В общем, любимые хиты в несколько непривычной интерпретации уже через 10 минут на новом радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

by DJ M. Hustler на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Три пати by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время

больше некому понять ей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Да, ребятушки, есть сомнения, что, конечно, будем сейчас петь хором, но приятно проводить время, я думаю, да, потому что, ну, если мы с тобой до сих пор настроены на FM, то, наверное, есть причина.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

И вот точно так же ехать за рулем или где-то сидеть на дачке, слушать эту песню, можно было и 22 года назад. «Звери» на новом радио, «Южная ночь» 2004 года. Выпуск, ой, как симпатичный. И клип сейчас смотрю, и, ты знаешь, прям захотелось. Захотелось на море, жестко захотелось на море, но пока еще поработать надо, надеюсь. Мои условия в некоторой степени комфортнее. Новый радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. А еще сегодня вышла очередная серия вот этого шедевра.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

12 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом раньше.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

все. Сика падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.